0: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүгү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
1: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле – картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
0: Бишкекте саат 7.

эфире новости на Беринче Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Президент Садыр Джапаров подписал указ о мерах по обеспечению проведения свободных, честных и прозрачных выборов на должность президента Кыргызской Республики. Документ предусматривает меры по обеспечению законности и прозрачности выборов, соблюдения избирательных прав граждан и равных условий для всех участников. Указом запрещено привлекать учителей, учащихся, преподавателей, студентов, медработников, сотрудников органов социального обеспечения и других работников государственных и муниципальных организаций к предвыборной агитации в пользу кандидатов. Руководителей должностных лиц, незаконно участвующих в агитации или использующих служебное положение в интересах кандидатов, поручено привлекать к дисциплинарной ответственности, а при необходимости освобождать от должности. Также предусмотрены меры по единообразному применению избирательного законодательства, информированию граждан и участию международных наблюдателей. Кыргызстан провел переговоры об импорте электроэнергии из Казахстана, России, Узбекистана и Туркменистана для покрытия потребностей в осенне-зимний период. Об этом сообщила первый замминистра энергетики Курсан Томирбеков. По его словам, ремонт энергетического оборудования выполнен примерно на 85%, а необходимый объем электроэнергии в рамках прогнозного потребления в 19,5 миллиарда киловатт-часов обеспечен. При экономном использовании электроэнергии осенне-зимний период должен пройти без отключений. При этом Умирбеков отметил, что полностью исключить аварийные отключения невозможно. С 31 октября этого года запустят регулярные авиарейсы по маршруту Бишкек-Фукуок-Бишкек. Самолеты будут летать 3 раза в неделю. При возвращении из Фукуока в Бишкек пассажирам разрешен бесплатный провоз корзины фруктов весом до 5 килограммов в рамках установленных требований перевозки багажа и действующих правил. Ранее направление Бишкек-Фукуок-Бишкек было предоставлено преимущественно чартерными рейсами.

0: с конца октября оно переводится на регулярную основу. Водолазы МЧС очистили подводную часть акватории Сыкуля в районе села Бустыри. Со дна озера они подняли до 400 килограммов различного мусора. Такие работы проводятся регулярно и являются частью экологического контроля главного водоема страны. Далее подробно.
1: Специалисты службы водолазов МЧС работали в районе зоны отдыха Алтын-Кум. Водолазы обследовали дно озера и извлекли из воды около 350-400 килограммов мусора. Подобные работы позволяют очищать прибрежную акваторию от предметов, которые могут оставаться под водой после туристического сезона, и одновременно оценивать состояние подводной части озера. Вот что говорит старший инструктор водолаз водолазной станции глубоководного оборудования Центра подготовки водолазов и проведения подводно-технических работ при МЧС Кыргызстана прапорщик Искендер Рысалинов.
2: Водолазная служба Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики проводит работы по очистке подводной акватории и побережной зоны села Бустыри в районе пляжа Золотые Пески на озере Исыкуль. В течение 10 дней наши водолазы ежедневно выполняют погружение на глубину от 10 до 30 метров, проводя очистку дна озера от бытового мусора и различных посторонних предметов. Ежедневно в ходе подводных работ поднимается от 200 до 700 килограммов мусора. Все извлеченные отходы собираются и передаются для дальнейшей утилизации. Основная цель проводимых работ – сохранение экологической чистоты озера Исыкуль, обеспечение безопасности отдыхающих и защита уникальных природы нашей страны. Водолазная служба МЧС Кыргызской Республики продолжает выполнять поставленные задачи, внося свой вклад в сохранение чистоты и природного богатства Исыкуля.
1: Но очистка акватории – только одна часть работы. За состоянием Исыкуля экологические службы следят в рамках регулярных рейдов. По данным Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, за 8 месяцев этого года на озере провели 102 рейда. За это время из воды извлекли 40 200 метров синтетических рыболовных сетей и вывезли 940 килограммов мусора. Как отметил начальник отдела правового и информационного обеспечения службы экологического и технического надзора Чингизбек Абдумалик Улу, Исыкуль остается одним из основных направлений экологического контроля.
3: На озере Исыкуль проведено 102 рейдов, изъято 40 200 метров синтетических сетей и около тонны мусора. По 21 факту предъявлены иски о возмещении ущерба на сумму 1 000 000 сом. По 28 фактам наложены административные штрафы на сумму 116 500 сомов.
1: При этом вопросы сохранения Исыкуля сегодня выходят далеко за рамки национального экологического контроля. Речь идет и о долгосрочных климатических рисках, которые требуют международного взаимодействия. Именно на этом акцентировал внимание президент Садыр Джапаров, выступая на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
4: Продолжая тему изменения климата, хотел бы обратить ваше внимание еще на одну экологическую проблему. Речь идет об уникальном высокоборном озере Исыкуль. Сегодня этот бесценный природный водный резервуар испытывает сильнейший климатический стресс. За последние 170 лет уровень воды снизился почти на 14 метров, а за последние 5 лет скорость падения уровня озера достигла 7 сантиметров в год. Масштаб и скорость климатических изменений превосходят возможности любого отдельно взятого горного государства и требует консолидированных международных действий. Пользуясь этой возможностью, официально призываю Организацию Объединенных Наций, международные финансовые институты и страны-доноры поддержать нашу инициативу и создать под эгидой организации специальный совместный трастовый фонд по сохранению Исыкуля.
1: Состояние озера Исыкуль зависит одновременно от ежедневного контроля, соблюдения экологических требований и системных мер по сохранению его природного баланса. Канат Султакеев, Беренчи Радио.
0: Бишкеке начали проводить рейды, чтобы обеспечить беспрепятственное движение автобусов. Как сообщили в муниципалитете, в рейдах участвуют представители департамента транспорта мэрии Бишкека, управления патрульной службы милиции и муниципальных районных администраций. В ходе рейда выявили автомобили, которые были неправильно припаркованы и мешали движению автобусов и другого общественного транспорта. По выявленным нарушениям приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. На Токтагульской ГЭС продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. По данным Минэнерго, особое внимание уделяется обновлению оборудования и инфраструктуры станции к работе зимой. Сейчас проводится ремонт 3 гидроагрегатов. Также специалисты проверяют и обслуживают системы защиты и автоматики основного и вспомогательного оборудования. Все работы на станции проводятся по утвержденному графику. В Бишкеке задержали 24-летнего мужчину по подозрению в стрельбе на рынке Чакишата. Ранее в соцсетях распространили видео с раненым мужчиной. Как сообщается, по данным милиции, с рынка в больницу доставили 32-летнего мужчину с огнестрельным ранением. В УВД сообщили, что задержанный подозреваемый приобрел ружье неизвестной модели в июне. 25 сентября он дважды выстрелил из окна торговой точки. Оружие мужчина добровольно передал правоохранителям. Возбуждено уголовное дело. В январе-июле 2026 года Кыргызстан экспортировал 227 тонн натурального меда на 780 тысяч долларов, превысив импорт более чем в 650 раз. Чистый профицит торговли составил 779 тысяч долларов. Об этом говорится по данным Национального статкомитета. В июле открылись поставки в Кувейт, экспорт в Узбекистан. За июль объем продаж вырос на 23 тонны. Импорт зарубежного меда в июле полностью отсутствовал. Всего кыргызстанский мед закупала 21 страна. Основные покупатели – Япония, Китай и Узбекистан. Завершение выпуска о погоде. Температура воздуха в Чуйской области 21-26, в Таласской до 24, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях воздух прогреется до 25. В Иссык-Кульской области 17-22, в Нарынской от 12 до 17. В Бишкеке ветер западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха 23 градуса. И на этом пока все. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи радио.
5: Жетегүз. Жетегүз Каракол шаарынан батышка карай 28 чакырым аралыкта. Ысык-Көлдүн түштүк жээгинде жайгашкан эң кооз тоо капчыгайы. Тескей Ала тоонун түндүк капталындагы капчыгай Ысык-Көлдү түштүгүнөн айланып өтүүчү Атуйкаш дарыянын куймасында жайгашкан. Тизилип жаткан өгүздөрдү элестеткен, шамалга тоткан, тизилген кызыл аскалардан улам ал Жетегүз деген атка ээ болгон. Ал эми жарылган жүрөк деп аталган кызыл аска жергиликтүүлөр мактанган жай.

0: 观朋友们，福报回民声音地方的团结社和河山的回民协会。今天你们听的回民声音了，年龄就是法蒂玛哈瓦萨，我们给大家盼望一切的好，在一个善别做这个社会，咱们再遇面，好再见再见。
1: Қадырлы оқырмандар, сіздер Достық студиясының программаларын ұғалдыңыздар.
2: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле, картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
3: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тилеген тоолор. Бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза ауа. Түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган тала. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түпкүлү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
4: В Бишкеке 9 часов.

0: эфире новости на Беринче Радио, в студии микрофона Эрмек Актанов. Президент Садыр Джапара подписал указ о мерах по обеспечению проведения свободных, честных и прозрачных выборов на должность президента Кыргызской Республики. Документ предусматривает меры по обеспечению законности и прозрачности выборов, соблюдение избирательных прав граждан и равных условий для всех участников. Указом запрещено привлекать учителей, учащихся, преподавателей, студентов, медработников, сотрудников органов социального обеспечения и других работников государственных и муниципальных организаций к предвыборной агитации в пользу кандидатов. Руководителей должностных лиц, незаконно участвующих в агитации или использующих служебное положение в интересах кандидатов, поручено привлекать к дисциплинарной ответственности, а при необходимости освобождать от должности. Также предусмотрены меры по единообразному применению избирательного законодательства, информированию граждан и участию международных наблюдателей. Кыргызстан провел переговоры об импорте электроэнергии из Казахстана, России, Узбекистана и Туркменистана для покрытия потребностей в осенне-зимний период. Об этом сообщил первый замминистра энергетики Курсан Томирбеков. По его словам, ремонт энергетического оборудования выполнен примерно на 85%, а необходимый объем электроэнергии в рамках прогнозного потребления в 19,5 миллиарда киловатт-часов обеспечен. При экономном использовании электроэнергии осенне-зимний период должен пройти без отключений. При этом Умирбеков отметил, что полностью исключить аварийные отключения невозможно. С 31 октября этого года запустят регулярные авиарейсы по маршруту Бишкек-Фукуок-Бишкек. Самолеты будут летать 3 раза в неделю. При возвращении из Фукуока в Бишкек пассажирам разрешен бесплатный провоз корзины фруктов весом до 5 килограммов в рамках установленных требований перевозки багажа и действующих правил. Ранее направление Бишкек-Фукуок-Бишкек было предоставлено преимущественно чартерными рейсами. С конца октября оно переводится на регулярную основу. Водолазы МЧС очистили подводную часть акватории Сыкуля в районе села Бустыри. Со дна озера они подняли до 400 килограммов различного мусора. Такие работы проводятся регулярно и являются частью экологического контроля главного водоема страны. Далее подробно.
1: Специалисты службы водолазов МЧС работали в районе зоны отдыха Алтынкум. Водолазы обследовали дно озера и извлекли из воды около 350-400 килограммов мусора. Подобные работы позволяют очищать прибрежную акваторию от предметов, которые могут оставаться под водой после туристического сезона, и одновременно оценивать состояние подводной части озера. Вот что говорит старший инструктор водолаз водолазной станции глубоководного оборудования Центра подготовки водолазов и проведения подводно-технических работ при МЧС Кыргызстана прапорщик Искендер Рысалинов.
2: Водолазная служба Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики проводит работы по очистке подводной акватории и побережной зоны села Бустыри в районе пляжа Золотые Пески на озере Исыкуль. В течение 10 дней наши водолазы ежедневно выполняют погружение на глубину от 10 до 30 метров, проводя очистку дна озера от бытового мусора и различных посторонних предметов. Ежедневно в ходе подводных работ поднимается от 200 до 700 килограммов мусора. Все извлеченные отходы собираются и передаются для дальнейшей утилизации. Основная цель проводимых работ – сохранение экологической чистоты озера Исыкуль, обеспечение безопасности отдыхающих и защита уникальной природы нашей страны. Водолазная служба МЧС Кыргызской Республики продолжает выполнять поставленные задачи, внося свой вклад в сохранение чистоты и природного богатства Исыкуля.
1: Но очистка акватории – только одна часть работы. За состоянием Исыкуля экологические службы следят в рамках регулярных рейдов. По данным Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, за 8 месяцев этого года на озере провели 102 рейда. За это время из воды извлекли 40 200 метров синтетических рыболовных сетей и вывезли 940 килограммов мусора. Как отметил начальник отдела правового и информационного обеспечения службы экологического и технического надзора Чингизбек Абдумаликулу, Исыкуль остается одним из основных направлений экологического контроля.
3: На озере Исыкуль проведено 102 рейдов, изъято 40 200 метров синтетических сетей и около тонны мусора. По 21 факту предъявлены иски о возмещении ущерба на сумму 1 000 000 сом. По 28 фактам наложены административные штрафы на сумму 116 500 сомов.
1: При этом вопросы сохранения Иссык-Куля сегодня выходят далеко за рамки национального экологического контроля. Речь идет и о долгосрочных климатических рисках, которые требуют международного взаимодействия. Именно на этом акцентировал внимание президент Садыр Джапаров, выступая на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
4: Продолжая тему изменения климата, хотел бы обратить ваше внимание еще на одну экологическую проблему. Речь идет об уникальном высокоборном озере Иссык-Куль. Сегодня этот бесценный природный водный резервуар испытывает сильнейший климатический стресс. За последние 170 лет уровень воды снизился почти на 14 метров, а за последние 5 лет скорость падения уровня озера достигла 7 сантиметров в год. Масштаб и скорость климатических изменений превосходят возможности любого отдельно взятого горного государства и требует консолидированных международных действий. Пользуясь этой возможностью, официально призываю Организацию Объединенных Наций, международные финансовые институты и страны-доноры поддержать нашу инициативу и создать под эгидой организации специальный совместный трастовый фонд по сохранению Иссык-Куля.
1: Состояние озера Иссык-Куль зависит одновременно от ежедневного контроля, соблюдения экологических требований и системных мер по сохранению его природного баланса. Канат Султакеев, Беренчи Радио.
0: В Бишкеке начали проводить рейды, чтобы обеспечить беспрепятственное движение автобусов. Как сообщили в муниципалитете, в рейдах участвуют представители департамента транспорта мэрии Бишкека, управления патрульной службы милиции и муниципальных районных администраций. В ходе рейда выявили автомобили, которые были неправильно припаркованы и мешали движению автобусов и другого общественного транспорта. По выявленным нарушениям приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Температура воздуха в Чуйской области 21-26, в Талаской до 24, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях воздух прогреется до 25. В Иссык-Кульской области 17-22, в Нарынской от 12 до 17. В Бишкеке ветер западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха 23 градуса. И на этом пока все, оставайтесь вместе с нами на Беренчи Радио.
5: Кыргызстандын өнөр жайы жаңы баскычка көтөрүлүүдө. Соңку 3 жылда өлкөдө 300'ден ашуун ишкана ачылып, 25 миңден ашык жумуш орду түзүлдү.
6: Онлайн ашылып жаткан 60 ишканалардын бардыгына ийгиликтерди, туруктуулукту жана берекелүү натыйжаларды каалаймын.
7: Урматтуу Садыр Мырзаевич, онлайн режимде өнөр жай ишканаларын ачууга уруксат берүүңүздү суранам.
6: Уруксат ача бериңиздер.
5: Завод, фабрикалар, фармацевтика, машина куруу жана курулуш тармагы өнүгүүдө. Быйыл 100 өнөр жай ишканасы 2026 долбоорунун алкагында 113 өндүрүш объектисин ишке берүү пландалууда. Өндүрүш экономикалык өсүштүн негизги таянычы. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
8: Кыргызстан Борбор Азиядагы ири инвестициялык долбоордор ишке ашып жаткан өлкөлөрдүн бири. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоордун жалпы наркы 4,7 миллиард доллар деп бааланууда. Кыргызстандын аймагындагы бөлүгү 304 километрден ашат. Долбоордун алкагында 27 тоннелдин курулушу жүрүп жатат. Жалпы узундугу 209,6, тереңдиги 41 метр болгон коштогу түндүк тоннели толугу менен казылып бүттү. Ошондой эле 43 көпүрө жана 88 жер полотносунун тилкеси урулууда. 20 темир жол станциясынын негизги курулуш иштери толук көлөмдө башталды. Камбарата 1 кесе Кыргызстандагы эң ири кес болот. 1860 мегаватт кубаттуулукта курулуп, жылына 5 миллиард киловатт-саат электр кубатын иштеп чыгалат. Камбарата 1 кесинин Кыргызстан үчүн гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия үчүн мааниси зор. Алатоо Резорт Кыргызстандагы туризм тармагындагы ири инвестициялык долбоорлордун бири. Курорт жыл бою иштеген туристтик кластерге айланып, миңдеген жаңы жумуш орундарын түзүүгө багытталган.
5: жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! В эфире Беренчи Радио, программа «Кыргызстан сегодня». У микрофона в студии Ирина Эгинбаева. Итак, чем запомнится эта уходящая неделя? Президент страны Садыр Джапаров в ходе своей 8-дневной рабочей поездки побывал на 3 континентах, а общий полет борта номер 1 составил 32 часа. Об этом в минувшую среду, 23 сентября, сообщил пресс-секретарь главы государства Асхат Алагузов. Борт номер 1 пролетел по маршруту Бишкек, Сеул, Аляска, Солт-Лейк-Сити, Нью-Йорк, Шанон, Ирландия, Бишкек, фактически совершив кругосветное путешествие, отметил Асхат Алагузов. Первым в поездке стал официальный визит в Южную Корею. В Сеуле Садыр Джапаров провел двусторонние встречи на высшем уровне, а также принял участие в работе первого саммита «Центральная Азия-Корея». В ходе визита в США президент посетил город Солт-Лейк-Сити, штат Юта, где провел переговоры с руководством штата, ознакомился с проектом расширения местного горнолыжного курорта и посетил Олимпийский парк. Согласно официальным данным, основной целью стало изучение передового опыта в области развития горнолыжного туризма, спортивной инфраструктуры и управления крупными всесезонными курортами. В Нью-Йорке во вторник 22 сентября президент Садыр Джапаров принял участие в открытии общих дебатов 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которые прошли в Нью-Йорке. Перед началом мероприятия главу государства поприветствовал генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. В дебатах приняли участие главы государств и делегации из 193 стран мира. Сессия Генеральной Ассамблеи ООН была открыта под лозунгом «Восстановление доверия, управление преобразованиями, Организация Объединенных Наций, работающая на благо каждого». Президент Кыргызстана Садыр Джапаров выступил на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В начале своего выступления президент отметил, что в прошлом году международное сообщество отметило 80-летие Организации Объединенных Наций. Таким образом, уже на протяжении 80 лет эта уникальная глобальная организация стоит на страже мира, безопасности и развития. Несмотря на то, что наша организация объединяет все страны мира и служит главной площадкой международного сотрудничества, в различных регионах мира по-прежнему сохраняются войны и напряженность, подчеркнул президент Садыр Джапаров. Вооруженные конфликты, гуманитарные кризисы, происходящие в различных частях мира, в том числе события вокруг Украины, Ирана, Судана и Палестины, свидетельствуют о сложности нынешних международных процессов и требуют от всех нас совместных действий, направленных на укрепление мира, безопасности и устойчивого развития.
1: Кыргызстан чыр-чатактарды диалогтун жана тынчтык жолу менен чечүүнүн күчүнө ишенген өлкөбүз. Биздин өлкө көйгөйлүү маселелерди чечүүнүн алкагында медиаторлук ишти аткарууга даярбыз. Акыркы жылдары Борбор Азия мамлекеттер аралык татаал маселелерди тынчтык жолу менен чечүү жөндөмүн дүйнө жүзүнө так көрсөтө алдык. Учурда Борбор Азия мамлекеттер аралык конструктивдүү кызматташтыктын экономикалык, инфраструктуралык жана технологиялык өнүгүүнүн үлгүсү болууда. Ушуга байланыштуу бул жолду басып өтүүдөгү топтолгон тажрыйбабыз менен бөлүшүүгө даярбыз. Кыргызстан биринчи жолу өзүнүн тарыхында 2027-2028 жылдарга карата Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин мүчөсү болуп шайландык. Ушул жагымдуу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, өлкөбүздүн талапкерлигин коргоп берген бардык өлкөлөргө терең ыраазычылык билдиремин. 142 мамлекеттин колдоосу Кыргызстандын эл аралык иштерге өз салымын кошууга даярдыгын.
2: Кыргызстан — страна, которая верит в силу диалога и мирного разрешения конфликтов. Наша страна готова выполнять роль медиатора в урегулировании сложных и проблемных вопросов. В последние годы Центральная Азия наглядно продемонстрировала всему миру способность мирным путем решать сложные межгосударственные вопросы. Сегодня Центральная Азия становится примером конструктивного межгосударственного сотрудничества, экономического, инфраструктурного и технологического развития. В этой связи мы готовы делиться накопленным опытом прохождения этого пути. Кыргызстан впервые в своей истории был избран членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на 2027-2028 годы. В Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю глубокую признательность государствам, поддержавшим кандидатуру нашей страны. Поддержка 142 государств не только подтверждает готовность Кыргызстана вносить вклад в международные дела, но и свидетельствует о возрастающей роли Центральной Азии в международных отношениях. Это достижение является ярким доказательством того, что даже небольшие государства способны вносить весомый вклад в решение глобальных проблем. Мы четко понимаем, что членство в Совете Безопасности — это не привилегия и не награда, а большая ответственность. Год назад, выступая именно с этой трибуны, я уверенно заявил, что Кыргызстан относится к числу государств, обладающих опытом, позволяющим вносить на рассмотрение Совета Безопасности серьезные вопросы. Мы не забываем данные ранее обещания и приложим все усилия для их полноценной реализации. Поэтому хотел бы еще раз подчеркнуть, что Кыргызстан твердо придерживается международного права, справедливости и защиты прав человека и поддерживает многостороннюю систему, основанную на взаимном уважении, балансе интересов и ответственности перед будущими поколениями. Мы намерены тесно взаимодействовать со всеми странами и заинтересованы в плодотворном сотрудничестве.
1: Бул жоопкерчилик экенин биз так түшүнөбүз. Бир жыл мурун так ушул трибунадан туруп, Кыргызстан Коопсуздук Кеңеште олуттуу маселелерди сунуштай турган тажрыйбасы бар мамлекеттердин катарына кирет деп ишенимдүү түрдө айтып кеттим элем. Биз буга чейин берген убадаларыбызды унутпайбыз жана келечекте аларды ишке ашырууга толук кандуу аракеттерибизди жасайбыз. Андыктан дагы бир ирет айткым келет, Кыргызстан эл аралык укукту, адилеттүүлүктү, адам укуктарын коргоону бекем карманат жана өз ара урматтоого, кызыкчылыктардын балансына жана келечек муундардын жоопкерчилигине негизделген көп таралтуу системаны колдойбуз. Биз ар бир өлкө менен тыгыз иш алып барууга аракеттенебиз жана жемиштүү кызматташууга кызыктарбыз.
0: С момента создания Организации Объединенных Наций в 1945 году ее государства-члены и руководители предпринимали попытки проведения системных реформ. Реформы охватывали широкий спектр вопросов, от расширения состава Совета Безопасности до модернизации механизмов управления, поддержания мира и обеспечения прав человека, отметил президент Садыр Жапаров. По его словам, эти инициативы активно обсуждаются на международном уровне, однако, несмотря на многочисленные усилия и длительные дискуссии, институциональная структура нашей организации продолжает сталкиваться с различными трудностями. Поэтому считаю, что реформа, которую ожидает международное сообщество, это расширение состава Совета Безопасности. Полагаю, справедливым предоставить африканскому континенту, население которого превышает 1 миллиард человек, два постоянных места, а Латинской Америке одно постоянное место, отметил президент Садыр Жапаров.
1: Азыр дүйнө өзгөрдү. Ошондуктан кээбир өнүккөн мамлекеттер дагы коопсуздук кеңешине мүчө болобуз деген ниеттери бар. Ал мамлекеттердин арыздарын да карап көрүү туура болот деген ойдомун. Дагы бир маселе уюмдун чечимдеринин аткарылышын камсыз кылуу боюнча натыйжалуу механизмдердин алсыздыгына байланыштуу болуп жатат деп эсептеймин. Уюмдун чечимдеринин системалык негизде аткарылбай жаткандыгы көп тараптуулук идеясынын мыйзамдуулугун бузуп, эл аралык укук милдеттүү эмес катары кабыл алынып, тоскоолдукка алып келүүдө.
2: Сегодня мир изменился, поэтому некоторые развитые государства также выражают желание стать членами Совета Безопасности. Считаю правильным рассмотреть обращение этих государств тоже. Еще одна проблема, на мой взгляд, заключается в слабости эффективных механизмов обеспечения исполнения решений организации. Систематическое неисполнение решений организации подрывает легитимность идеи многосторонности, создает впечатление необязательности международного права и способствует его игнорированию. Поэтому мы обязаны расширять и укреплять полномочия Организации Объединенных Наций. В этой связи предлагаем вновь разработать механизм исполнения решений Организации Объединенных Наций и обеспечения ответственности. В первую очередь, необходимо создать в рамках Генеральной Ассамблеи Ассамблеи постоянный публичный реестр выполнения государствами-членами резолюций и принятых обязательств. Этот реестр мог бы включать следующую информацию и обеспечивать реализацию таких мер, как: первое. Систематически фиксировать и проверять уровень выполнения принятых решений. Второе. Установить для государств-членов обязанность регулярно представлять отчетность в соответствии с установленными стандартами. Третье. Предоставлять аналитические обзоры по отраслям и регионам. Четвертое. Обеспечивать прозрачность и равный доступ всех государств к информации.
1: Төмөнкүлөрдү сунуштайбыз. Алгач Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясынын алкагында резолюциялардын жана милдеттенмелердин мүчө мамлекеттер тарабынан аткарылышы боюнча туруктуу коомдук реестрин түзүшүбүз керек. Бул реестр төмөнкү маалыматтарды камтып, көрсөтүлгөн иш-аракеттерди алдыга жылдырмак. Биринчи, кабыл алынган чечимдердин аткарылышынын деңгээлин системалуу түрдө жазып, текшерүүгө алып туруубуз керек. Экинчи, белгиленген стандарттарга ылайык мүчө мамлекеттерден үзгүлтүксүз отчет берип туруу милдеттенмесин жүктөө. Үчүнчү, тармактар жана аймактар боюнча аналитикалык себептерди берүү. Төртүнчү, бардык мамлекеттер үчүн ачык айкындуулукту жана маалыматтарга бирдей жеткиликтүүлүктү камсыз кылуубуз керек.
0: По словам Садыра Джапарова, работу указанного реестра мог бы обеспечивать секретариат Организации Объединенных Наций при содействии независимых экспертов. В случаях систематического неисполнения решений организации президент предложил применять поэтапный механизм реагирования.
1: Биринчи этап. Ошол мамлекетке расмий билдирүү жиберүү жана уюмдун тиешелүү органдары менен консультацияларды өткөрүү. Экинчи этап чечим миссиясын. Үчүнчү этап маселени башкы ассамблеянын пленардык жыйынында, мына дал ушул жерде кароо, анда ошол мамлекеттин Бириккен Улуттар Уюмунун чечимдерин системалуу түрдө аткарып же аткарбай жаткандыгы тууралуу статусун аныктообуз керек. Төртүнчү этап талаптарды аткарбаган өлкөлөргө уюмдун уставынын алкагында тиешелүү жол-жоболорду баштоо керекпиз. Тактап айтканда, эл аралык укукта каралган чектөөчү чараларды кабыл алуу үчүн маселени Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин кароосуна киргизүү. Анын ичинде, биринчи, Бириккен Улуттар Уюмунун программаларына катышууга убактылуу чектөөлөрдү киргизүүбүз керек. Экинчи, кызматташуу форматтарын кайра карап чыгуу боюнча
2: сунуштарды киргизүү. Направление соответствующему государству официального уведомления и проведение консультаций с профильными органами организации. Второй этап – направление в эту страну мониторинговой миссии для оценки объективных препятствий, мешающих исполнению решений и подготовки рекомендаций. Третий этап – рассмотрение вопроса на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи именно здесь, с определением статуса данного государства с точки зрения систематического исполнения или неисполнения решений Организации Объединенных Наций. Четвертый этап – инициирование в отношении государств, не выполняющих требований, соответствующих процедур в рамках устава организации. В частности, вопрос может быть передан на рассмотрение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций для принятия ограничительных мер, предусмотренных международным правом, включая первое – временные ограничения на участие в программах ООН, второе – внесение предложений о пересмотре форматов сотрудничества, а также применение иных дипломатических мер. Считаю, что при рассмотрении случаев систематического неисполнения решений ООН, постоянные члены Совета Безопасности должны добровольно воздерживаться от применения права вето. Если механизм исполнения решений организации будет систематически блокироваться постоянными членами Совета Безопасности посредством права вето, такая практика перестанет соответствовать духу устава организации и принципу равной ответственности государств-членов. Поэтому нам следует вновь рассмотреть возможность добровольного ограничения использования права вето в вопросах, связанных с исполнением решений. Подобная практика могла бы способствовать универсальности, равенству всех государств, независимо от того, являются они большими или малыми, приоритету дипломатии и отказу от двойных стандартов. В целях реализации данной инициативы предлагаю создать в рамках Генеральной Ассамблеи Организации открытую рабочую группу с участием заинтересованных государств. Эта рабочая группа могла бы проводить межгосударственные консультации и подготовить доклад о возможных моделях предлагаемого механизма. По итогам консультаций Генеральной Ассамблеи и Совету Безопасности Организации следовало бы принять соответствующие резолюции и решения. Стратегической целью инициативы заключается в том, чтобы решения организации воспринимались не как политические рекомендации, а как реальные международные обязательства. Повышение уровня их исполнения укрепит верховенство международного права и доверие к организации. Кыргызстан готов инициировать межгосударственное обсуждение разработки такого механизма. Начиная с 1 января 2027 года, в качестве члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, мы намерены официально внести все эти предложения на рассмотрение соответствующего комитета.
1: Veto hukukun koldonuunu ıhtiyarduu türde çektöö mümkünçülügün kayradan karap çıgışıbız gerek. Mınday tajriba universaldulukka çakan je çoŋ mamleket ekenine karabay bardık mamleketlerdin teŋdigine, diplomatiyanın artıkçılığına jana koş standarttardan kaçuuga negiz bolot. Bul demilgen işke aşıruu maksatında uyumdun baş assambleyasının alkagında kızıktar mamleketlerdin katışuusu menen açık jumuşçu top tüzüünü sunuştayt elem. Atalgan jumuşçu top Hükümetler aralık konsültasyonlarda ötkörüp, sunuştalgan mekanizm üçün mümkün bolgon modeller boyunca atçot dayardaşat. Konsültasyonlardın cıyıntığı boyunca uyumdun başka assambleyası, jana koopsuzluk kengeşi tarafından tiyeşelüü rezolüsiyalar jana çeçimder kabul alınışı gerek. Demilgenin strategiyalık maksatı uyumdun çeçimderi sayasi sunuştar katar emes, çınığı el aralık millettenmeler katarı kabul alınışın kamsız kılığımız gerek. Alardın atkarılışın jakşırtuu, el aralık hukuktun üstömdügün jana buuga bolgon işenimdi bekemdeydi. Biz Kırgızstan mınday mekanizmdi iştep çıguu boyunca mamlekettar aralık talkuularda baştoogo dayarbız. 2027 yılın 1 yanvarından baştap Birikken Ulutlar Uyumunun Koopsuzluk Kengeşinin müçösü katarı bu sunuştardın baarın biz ofisialduu türdö komitetke киргизебиз.
0: Президент Садыр Жапаров отдельно остановился на вопросе санкций. «Как мы все видим, – отметил президент, – сегодня санкции в некоторых случаях используются отдельными государствами как инструмент вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Негативные последствия необоснованных односторонних санкций затрагивают и небольшие государства, подобные нашему, которые находятся на этапе становления и развития, что также вызывает обеспокоенность других малых государств. В ряде случаев подобные действия приводят к вмешательству во внутренние дела независимых государств и противоречат основополагающим принципам международного права. Некоторые крупные государства, преследуя собственные интересы, оказывают давление на небольшие страны, такие как Кыргызстан, пытаясь вынудить их идти на торг по отдельным вопросам и выдвигают ультиматумы.
1: Учурдан пайдаланып, ушул багытта кесиптешим Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп мырзага бийликке келгенде саясий чечим менен дүйнө жүзү боюнча МПОлорду каржылоону токтоткондугун белгилей кетейин. Жыйынтыгында өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин ички ишине жана саясатына МПОлордун кийлигишүүсү дээрлик токтоду. Трамптын чечимдери мамлекеттердин суверендүүлүгүн жана өз алдынча өнүгүү жолун тандоого шарт түздү. Ошондуктан бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Трамп мырзага дүйнө боюнча МПОлорду каржылоону токтоткондугу үчүн ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Санкцияларды киргизүү чечимдери Бириккен Улуттар Уюмунун уставына ылайык жана Коопсуздук Кеңештин ыйгарым укуктарынын чегинде гана кабыл алынышы керек. Кайсы бир мамлекетке санкция киргизүү укугун бир гана Бириккен Улуттар Уюмуна беришибиз керек. Эл аралык санкциялар системасын жакшыртуунун мүмкүн болгон жалгыз жолу мына ушул. Биринчи кезекте уюм тарабынан бардык санкциялык чараларды алдын ала карап чыгуунун милдеттүү механизмин киргизүү керекпиз. Санкциялар боюнча демилгелерди алдын алууну карап
2: чыгуу. Пользуясь случаем, хотел бы в этой связи отметить решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, принятое после его прихода к власти, о прекращении финансирования неправительственных организаций по всему миру. В результате вмешательство НПО во внутренние дела и политику развивающихся государств практически прекратилось. Решения Трампа создали условия для укрепления суверенитета государств и самостоятельного выбора ими пути своего развития. Поэтому, пользуясь сегодняшней возможностью, хотел бы выразить господину Трампу свою признательность за прекращение финансирования НПО. Решения о введении санкций должны приниматься в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций и исключительно в пределах полномочий Совета Безопасности. Право вводить санкции против того или иного государства, по нашему мнению, следует предоставить исключительно Организации Объединенных Наций. Считаю это единственным возможным способом совершенствования международной санкционной системы. В первую очередь, необходимо внедрить обязательный механизм предварительного рассмотрения организацией всех санкционных мер. Предварительное рассмотрение санкционных инициатив позволит учитывать их возможные гуманитарные, экономические и социальные последствия. Важным элементом предлагаемого механизма должно стать повышение прозрачности и ответственности. Государства, инициирующие санкции, должны четко указывать их правовое обоснование, необходимость таких мер, их цели, а также критерии и условия их последующей отмены. Считаю целесообразным создать под эгидой Организации Объединенных Наций единый международный механизм мониторинга санкций и их регулярного пересмотра. Только тогда центральная роль ООН в поддержании международного мира и безопасности будет усилена, а ее полномочия расширены. Кроме того, будет устранен риск произвольного использования одной страной санкций против другой в собственных политических или экономических интересах. Ни одно государство не должно действовать произвольно. ООН должна быть сильной. Каждая страна должна содрогаться, услышав о том, что ООН собирается ввести санкции. Только тогда в мире может сформироваться строгий международный порядок. В противном случае отдельные решения ООН перестают восприниматься всерьез. Государства начинают действовать исключительно по своему усмотрению. Каждое решение ООН должно исполняться без промедления. Если государство его не исполняет, и другие страны прекращают с ним сотрудничество, эффективность санкций возрастает. Только в таком случае решения будут исполняться незамедлительно, а ООН станет сильной и авторитетной организацией. В противном случае существующие санкции превращаются в своего рода

0: Яктан күчтүү болуш керек.
1: Коснулся президент Садырджапаров и вопроса изменения климата, ставшей глобальной проблемой. Средняя температура на нашей планете и количество чрезвычайных ситуаций, связанных с климатом, стремительно растут, а их негативное влияние на энергетику, сельское хозяйство, продовольственную безопасность и экономику в целом достигло значительных масштабов. Кыргызстан – горная страна. Мы особенно чувствительны к последствиям таяния ледников. Это не абстрактная угроза, это экологическая проблема регионального масштаба, подчеркнул президент. Считаю крайне важным и необходимым объединять международные усилия для решения климатических вызовов и проблем горных регионов. В этой связи 21-23 октября 2027 года в Бишкеке мы проведем второй глобальный горный саммит «Бишкек плюс 25». Пользуясь случаем, приглашаю всех вас принять участие в саммите. По словам Садыра Джапарова, этот саммит станет заключительным мероприятием пятилетия международных действий по развитию горных регионов на 2023-2027 годы. Во время моей встречи с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций господином Антонио Гутерришем 31 августа 2026 года в Бишкеке я предложил провести данный саммит совместно с организацией. Эти действия демонстрируют ведущую роль нашей страны среди горных государств и ее стремление объединять международные усилия для решения их проблем. Поэтому Кыргызстан полностью готов стать в Организации Объединенных Наций голосом малых и развивающихся государств в вопросах решения климатических проблем горных регионов.
0: Климаттын өзгөрүү темасын улантып, сиздердин көңүлүңүздөрдү дагы бир экологиялык көйгөйгө бургум келет. Баарыбызга маалым болгондой, глобалдык көйгөйлөрдүн жана кырсыктардын башаты жергиликтүү деңгээлде жатат. Бул маселе ЮНЕСКОнун биосфералык коругу жана эл аралык маанидеги Рамсар аймактарынын тизмесине кирген уникалдуу бийик тоолу ысык көлгө тиешелүү. Бүгүнкү күндө бул баа жеткис табигый суу резервуары катуу климаттык стресске дуушар болууда. Акыркы 170 жыл ичинде суунун деңгээли дээрлик 14 метрге төмөндөдү. Ал эми акыркы 5 жылда көлдүн деңгээлинин төмөндөө ылдамдыгы жылына 7 сантиметрге жетти. Көлгө эзелтен бери куюп келген 101 дарыянын ичинен учурда 30га жакыны гана куюп калды.
2: Продолжая тему изменения климата, хотел бы обратить ваше внимание еще на одну экологическую проблему. Как нам всем известно, истоки глобальных проблем и катастроф часто находятся на местном уровне. Речь идет об уникальном высокогорном озере Иссык-Куль, которое входит в биосферный резерват ЮНЕСКО и включено в список водно-болотных угодий международного значения в рамках Рамсарской конвенции. Сегодня этот бесценный природный водный резервуар испытывает сильнейший климатический стресс. За последние 170 лет уровень воды снизился почти на 14 метров, а за последние 5 лет скорость падения уровня озера достигла 7 сантиметров в год. Из 101 реки, которые издавна впадали в озеро, сегодня лишь около 30 текут круглогодично. Главным источником воды для Иссык-Куля являются ледники Тянь-Шаня. За последние 70 лет растаяло более 30% горных ледников. Около 20% этого сокращения произошло лишь за последние 7-10 лет. Этот процесс представляет прямую угрозу биоразнообразию региона и экономической устойчивости сотен тысяч людей. В рамках работы по сохранению Иссык-Куля Кыргызстан мобилизует все имеющиеся внутренние ресурсы. В частности, реализуется государственная концепция устойчивого развития эколого-экономической системы Иссык-Куля до 2030 года. Введены строгие экологические ограничения. Началась реализация пилотных проектов по мониторингу глубины озера с применением подводной робототехники. Масштабные работы по очистке дна и акватории озера продолжаются на регулярной основе. Масштаб и скорость климатических изменений превосходят возможности любого отдельно взятого горного государства и требуют консолидированных международных действий. Исчезновение Иссык-Куля стало бы не только локальной трагедией, но и невосполнимой экологической потерей для всего региона. Чтобы понять потенциальный масштаб этой экологической проблемы и стоимость ее предотвращения, достаточно вспомнить судьбу Аральского моря и озера Чада, пострадавших в последние десятилетия. Посмотрите, еще сравнительно недавно Аральское море и озеро Чада, как и Иссык-Куль сегодня, были полноводными водоемами. Теперь они в значительной степени высохли. Для нас эти примеры должны стать наглядным предупреждением. пользуясь этой возможностью.

0: возможностью официально призываю Организацию Объединенных Наций, международные финансовые институты и страны-доноры поддержать нашу инициативу и создать под эгидой организации специальный совместный трастовый фонд по сохранению Иссык-Куля. Чтобы подтвердить наше намерение конкретными действиями, мы готовы внести в данный фонд 10 миллионов долларов США из государственного бюджета.
1: Кыргызстан Иссык-Көлдү сактап калуу иштеринин алкагында бардык ички ресурстарыбызды мобилизациялап жатабыз. Тактап айтканда, Иссык-Көл экологиялык, экономикалык системасын 2030 жылга чейин туруктуу өнүктүрүүнүн мамлекеттик концепциясы ишке ашырылууда. Катуу экологиялык чектөөлөр киргизилип, суу астындагы робототехниканы колдонуу менен көлдүн тереңдигин мониторинг кылуу боюнча пилоттук долбоорлор иштей баштады. Көлдүн түбүн жана акваториясын масштабтуу тазалоо иштери үзгүлтүксүз уланууда. Климаттын өзгөрүшүнүн масштабы жана ылдамдыгы ар бир тоолуу мамлекеттердин мүмкүнчүлүктөрүнөн ашып түшөт жана консолидацияланган эл аралык аракеттерди талап кылат. Иссык-Көлдүн жоголуусу жергиликтүү трагедия эмес, бүткүл аймак үчүн орду толгус экологиялык көйгөйгө айланат. Бул экологиялык көйгөйдүн потенциалдуу масштабын жана аны сактап калуунун чыгымдарын түшүнүү үчүн акыркы 10 жылдыктарда жабыркаган Арал деңизи жана Чат көлүнүн тагдырына көз чаптыруу маанилүү. Мына карасаңыздар, Арал деңизи менен Чат көлү бир аз убакыттар мурда эле мына ушул Иссык-Көл сыяктуу толуп турган көлдөр болчу. Бүгүн эмне болду? Кургап кетти, жок болду мына. Биз үчүн булардын мисалдары ачык эскертүү болуш керек. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык каржы институттарын жана донор өлкөлөрдү биздин демилгени колдоп, уюмдун алкагында Иссык-Көлдү сактоо боюнча атайын биргелешкен трасттык фондун түзүүгө расмий түрдө чакырамын. Ниеттерибизди конкреттүү иштер менен көрсөтүү үчүн мамлекеттик бюджеттен фондко 10 миллион АКШ долларын салууга даярбыз.
2: Президент Садыр Джапаров напомнил, что в нашей культуре существует понятие аманат. Оно означает обязанность бережно хранить то, что было передано нам предками, и передать это будущим поколениям. Поэтому будет справедливо сказать, что Иссык-Көл – это наш общий климатический аманат.
1: Мы сиздерден жардам сурап жаткан жокпуз. Биз жер планетасынын бир уникалдуу, бул уникалдуу жаратылыш ресурсун сактап калуу үчүн биргелешкен глобалдык өнөктөштүктү сунуштап жатабыз. Кеч болуп калганга чейин келгиле бардыгыбыз күч аракеттерибизди жана ресурстарыбызды аталган трасттык фонддун алкагында бириктирели. Биздин алдыбызда турган чакырыктар жалпы, демек аларга каршы аракеттерибиз да биргелешкен болушу керек. Биз өзгөрүүлөрдүн жаңы доорунун босогосунда турабыз. Ошондуктан коопсуз.
3: Мы не просим у вас помощи. Мы предлагаем совместное глобальное партнерство для сохранения этого уникального природного ресурса планеты Земля. Пока еще не поздно. Давайте объединим наши усилия и ресурсы в рамках этого трастового фонда. Вызовы, стоящие перед нами, являются общими, и наши действия в ответ на них должны быть совместными. Мы стоим на пороге новой эпохи перемен. Поэтому построить безопасное, справедливое и устойчивое будущее мы сможем только совместными усилиями. Судьба нашей планеты и будущих поколений – ответственность каждого из нас. В этом году Кыргызстан отмечает 35-летие своей независимости. За этот период наша страна прошла через различные испытания. Однако мы выбрали сотрудничество вместо конфронтации, созидание вместо разрушения и встали на путь устойчивого развития. Все мы должны помнить одну вещь. Мир не возникает сам по себе.
1: Ар бирибиздин жоопкерчилигибиз. Быйыл биз Кыргызстан эгемендүүлүгүбүздүн 35 жылдыгын белгилеп жатабыз. Бул мезгилдин аралыгында өлкөбүз ар түрдүү кыйынчылыктарды башынан өткөрдү, бирок биз тирешүүнүн ордуна кызматташтыкты, кыйроонун ордуна жаратууну тандап, туруктуу өнүгүү жолуна түштүк. Баарыбыз бир нерсени унутпашыбыз керек. Тынчтык өзүнөн өзү эле орноп калбайт.
2: Поэтому давайте, предложил президент Садыр Джапаров, превращать наши слова в дела, в конкретные шаги, способные изменить жизнь людей и сохранить природу. Давайте вместе строить мир, в котором диалог сильнее оружия, взаимное уважение сильнее страха, а сотрудничество между государствами приносит реальные результаты всему человечеству, заключил президент Садыр Джапаров. Выступление президента Садыра Джапарова на Генеральной Ассамблее ООН, в котором особое внимание было уделено, к примеру, вопросам изменения климата, имеет для экономики Кыргызстана огромное значение. Это и другие направления не просто слова на международной арене, а фундамент будущего устойчивого развития страны. Выступление президента страны на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН показывает, что климатическая и горная повестка остается одним из значимых направлений международного позиционирования Кыргызстана. Особого внимания заслуживает инициатива по Иссык-Кулю. Кыргызстан не просто обозначил проблему обмеления озера, но и предложил конкретный механизм ее решения – создание под эгидой ООН трастового фонда с готовностью внести 10 миллионов долларов из государственного бюджета. Такой подход придает инициативе практический характер и демонстрирует готовность государства разделять финансовую ответственность с международными партнерами, говорит эксперт в сфере международных отношений Темирбек Нурматов.
4: Нам очень интересно, конечно, наблюдать за этими событиями, особенно если это события, связанные с именно в рамках деятельности Организации Объединенных Наций. Да? То есть мы знаем, что ООН – это мировая площадка, где вот именно в сентябре собираются на сессию лидеры со всех государств, со всего мира. И, конечно, поднимаются глобальные насущные вопросы, которые волнуют человечество. И мы наблюдаем, что с каждым годом именно человечество, то есть представители, лидеры, главы государств, правительств и вообще вот общественные деятели, да, вот они очень особое внимание уделяют вообще участию в деятельности Генеральной Ассамблеи. И мы вот, я действительно наблюдал, слушал за речью президента Кыргызской Республики Садыра Джапарова. Действительно, в этом году тоже подготовлен такой обосновательный доклад, обширный такой, да, вот по разносторонним проблемам мировой политики, региональной и внутригосударственной, да. И как вот вообще как гражданин Кыргызской Республики мне в первую очередь нравится, да, вот вообще я импонирую, что наш президент выступает постоянно на международных площадках на кыргызском языке. Это тоже имеет важное значение в мировой политике. И а вообще по сути содержание речи президента. Но я хочу обратить внимание, что наш президент на высокой трибуне Генассамблеи, он именно обратил внимание мировой общественности проблеме Иссык-Куля, которая вот именно на сегодняшний день выходит на первый план, то есть по поводу защиты, да, то есть чтобы это горное, высокогорное озеро сохранить и передать следующим поколениям, да, в том виде, в котором оно есть. Есть проблемы экологического плана. А так в тех выступлениях, то есть в части речи, касающейся мировой политики и международных отношениях, конечно, президент отмечает и призывает именно государство к диалогу в решении вот этих глобальных проблем, особенно вопросы проблемы конфликтов, войн, то есть именно чтобы государство мирным способами решали вот эти, садились за стол переговоров и как бы вот эти, а вот ресурсы, которые есть, надо направлять, это мы знаем, вот это не сегодня, а давно начал наш президент такую риторику, что те ресурсы, которые человечество направляет на военные расходы, надо направлять на созидание, да, человечества, на решать проблемы глобальные, то есть бедность, экология и развитие человеческих ресурсов. И также хотелось бы отметить, что президент также вот именно обозначил такие, ну, для меня так кажется важными, да, это как раз президент на высокой трибуне отметил, что Кыргызская Республика со следующего года избрался на непостоянные члены Совета Безопасности ООН, и это возлагает на большие обязанности для нашего государства. Да? И, конечно, это заслуга нашего государства за последние годы, которые мы ведем активную внешнюю политику вот именно на региональном и на глобальном масштабе. Потому что мы помним, если вот напомню, что мы путем голосования получили 142 голоса, то есть это голос отдали 142 государства за. И это большая ответственность, и президент тоже вот именно перед аудиторией высказался, что мы будем все наши старания, всю нашу вот энергию именно направить на те вопросы, которые стоят на повестке дня в рамках деятельности ООН сейчас. Да, это вопросы войны и мира, экология, борьба с бедностью в мировом масштабе, да, и установление взаимоотношений, да, добрососедских, дружественных отношений между государствами, да, на региональном уровне, в глобальном масштабе. Это мы видим, что сейчас есть такой большой дефицит диалога и вот этих дружественных отношений. Также президент сказал, что существует проблема соблюдения норм и принципов международного права, да, то есть а это касается и тех вот именно ситуаций, которые происходят во всем мире, то есть это связано и с вмешательством во внутренние дела государств, и связано это вот основные принципы международного права, да, это суверенное равенство государств и так далее. То есть, конечно, суверенность — это значит независимость, каждое государство должен принимать решения самостоятельно, да, а санкционная политика, которая именно происходит сейчас, особенно со стороны западных государств. Но это, да, это должен быть диалог, эта проблема, она есть, существует, и мы думаем, что это наша позиция, то есть позиция Кыргызской республики, да, и мы будем как бы, то есть это вот предложение, да, наше предложение, которое тоже, возможно, получит свой отклик, да, среди мирового сообщества.
2: Эксперты отмечают важность и актуальность проблем, озвученных президентом Садыром Джапаровым с высокой трибуны Организации Объединенных Наций. В той или иной степени мы сталкиваемся с ними и в Кыргызстане, поэтому поиск совместных путей реагирования на современные вызовы важен с точки зрения формирования новой, устойчивой и справедливой системы международных отношений. Итак, уважаемые радиослушатели, программа «Кыргызстан сегодня» завершена. Программу подготовила и провела Ирина Егенбаева. За режиссерским пультом сегодня работала Алтынгуль Куджигельдиева. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на волне Беренче Радио. Вам удачных и насыщенных выходных.
5: Первое информационное радио.
6: Вы слушаете Беринчи Радио. В эфире программа «Диалог со временем». У микрофона Канат Султакеев. У времени есть одна особенность. Оно движется только вперед. События становятся историей, люди уходят, меняются поколения, города и сами представления о том, каким было прошлое. Но прошлое не исчезает бесследно. Оно остается в зданиях и улицах, фотографиях, письмах, газетах, официальных документах и личных свидетельствах людей. Остается оно и в архивах. На первый взгляд, архив может показаться местом, где просто хранятся старые документы, но если задуматься, архив – это гораздо больше. Это своеобразная память государства. Здесь можно найти сведения о людях, организациях, государственных решениях, общественных событиях и процессах, которые происходили десятилетия назад. И иногда один документ способен рассказать об эпохе больше, чем множество пересказов, потому что документ фиксирует время таким, каким оно было. Сегодняшний выпуск «Диалога со временем» мы посвящаем именно архиву, истории документов, их сохранению и людям, которые каждый день работают с прошлым, чтобы оно не исчезло для будущих поколений. Архивная служба Кыргызстана ведет свою историю с 1926 года, когда было принято решение об образовании Центрального архивного бюро. За прошедшие десятилетия сформировалась целая система хранения документального наследия. Сегодня в государственных архивах находятся не только бумажные документы. Это также фотографии, киноматериалы и другие исторические свидетельства. И у каждого из них своя судьба. Одни документы создавались для решения конкретных государственных или общественных задач и спустя годы стали историческими источниками. Другие позволяют восстановить судьбу конкретного человека или целой семьи. Третьи помогают понять, как менялась страна. Но чтобы документы континент смог рассказать о прошлом через десятки и даже сотни лет, его сначала нужно сохранить. А это уже большая профессиональная работа. О том, как устроена эта работа, что сегодня хранится в архивах и почему сохранение документов остается важной задачей, мы поговорили с директором Центрального государственного архива общественно-политической документации Кыргызской Республики Замирой Джумагуловой.
7: Конечно, наша главная задача – это обеспечение сохранности документов. Наша главная задача. И в наших архивах-хранилищах хранятся эти уникальные документы. В нашем архиве это все становление истории, становление нашей кыргызской государственности. И также у нас хранятся личные дела наших отцов-основателей. Туркул Айтматова, Разакова, Джусуп Абдрахманова, Баялы Исакеева. Такие вот важные документы у нас хранятся. И, естественно, соблюдаются нормы требования. И у нас соблюдается 5 режимов хранения. Это хранение обязательное. Без них документы они утратят свою силу и качество, будет угасать текст и другие, значит, проблемы будут появляться. Это у нас в первую очередь температурно-влажностный режим должен соблюдаться. Температура должна в архивохранилищах быть 17-19 градусов. Влажность 45-50-55 должна соблюдаться. Также световой режим. Это естественный и искусственный. Естественный – это вот через окна рассеянный свет должен попадать. То есть у нас должны быть жалюзи или специальные пленки у нас есть. То есть прямое солнце попадать нельзя. Световой – это вот лампы накаливания, люминесцентные лампы, мы их так называем, то есть в целях пожарной безопасности. То есть они должны быть, на них надеты плафоны должны быть. Третье – это пожарная безопасность. Пожарная безопасность – это обязательно должна быть система оповещения пожарной сигнализации. Это должна быть обязательно пост-охрана, потому что мы являемся режимным объектом. Посторонним вход воспрещен, потому что среди них документы секретного характера. И в архивохранилище имеют право заходить только у кого имеется доступ. И, естественно, должны быть оснащены пожарным инвентарем.
6: Когда мы говорим об архивных документах, важно помнить, за каждым из них стоит конкретное время. Сегодня мы можем открыть папку и увидеть несколько страниц текста. Но когда-то этот документ был частью реальной жизни. Кто-то его составлял, кто-то подписывал, по нему принималось решение, на его основании происходили определенные события, а спустя годы он становится историческим свидетельством. Именно поэтому архивная работа – это не просто хранение, это отбор, систематизация, описание и сохранение информации. Причем архивисту приходится работать не только содержанием документа, но и самим носителем. Бумага стареет, фотографии требуют особых условий, существуют документы, доступ к которым ограничен. Есть материалы, которые со временем могут быть рассекречены и стать доступными исследователям и обществу. Таким образом, работа с прошлым продолжается и сегодня, причем современный архив все меньше похож на представление о нем как о бесконечных полках с папками. В архив приходит цифровая эпоха. Документы оцифровываются, создаются электронные копии, совершенствуются способы поиска и предоставления информации. Для человека, который хочет узнать что-либо о прошлом, это означает совершенно новые возможности. Но цифровая копия не отменяет необходимости сохранять оригинал, потому что оригинальный документ сам по себе является историческим источником. Его бумага, подписи, печати, особенности оформления – все это тоже может иметь значение для исследователя. И здесь возникает еще один интересный вопрос: что именно мы хотим сохранить для будущего? Сегодняшняя жизнь тоже постепенно превращается в историю. Решения государственных органов, фотографии, официальная переписка, документы организации – все это однажды станет материалом для тех, кто будет изучать наше время. Получается, что архив работает одновременно в двух направлениях. Он сохраняет прошлое для нас и одновременно сохраняет наше настоящее для будущего. О том, как меняется архивная работа, какие документы сегодня наиболее востребованы и какое место в ней занимается цифровизация, об этом нам рассказала директор Центрального государственного архива общественно-политической документации Замира Джумагулова.
7: В нашем архиве общественно-политической документации ранее почти 80% документов были засекречены. Это в связи с тем, что партийный архив фонды ЦК Компартии, ЦК Комсомола и архив, это был партийный архив при ЦК Компартии Киргизии был. Их управленческая деятельность, это все постановления бюро, пленумов, активов, конференций, все решения, персональные дела, личные дела, это все было, много лет это было засекречено. Потом правительство Кыргызской Республики в 2000 году организовало межведомственную комиссию по рассекречиванию архивных документов. Главная цель – это экспертиза документам с целью рассекречивания сведений, содержащих государственную тайну, служебную тайну, тайну личной жизни. Документам, стекшие 75 лет и 30 лет, то есть по степени важности, с этого года документы подлежат рассекречиванию. И если продлевают срок, то какие документы? Есть на данный момент в нашем архиве, которые межведомственная комиссия, эксперты продлили срок. Это тем документам по мобилизации. План мобилизации, он не рассекречивается. То есть победу, какую нам приносили с помощью этого плана, мы не можем раскрывать, потому что его могут, перенять могут. По границам, по золоте, руде, примерно вот по таким документам, эти материалы, они продлеваются срок. Потом проходит, сама комиссия проходит в архивной службе, и там уже единогласно принимается решение, протоколируется это, выписки направляются, и таким образом мы в год около 500 единиц хранения ставим, другие архивы тоже, и в год где-то около 500, например, только в нашем архиве, и 500 других архивов документы рассекречиваются и предоставляются для пользования, для открытого доступа.
6: История страны состоит не только из больших событий и известных имен. Она состоит из миллионов человеческих историй, которые постепенно складываются в общую картину времени. И чем больше проходит лет, тем важнее становится возможность обратиться к первоисточнику. И, возможно, именно поэтому разговор об архивах – это одновременно разговор о времени, о том, что уже произошло, о том, что происходит сейчас, и о том, что однажды станет историей. Потому что прошлое действительно умеет говорить с настоящим. Нужно только сохранить возможность его услышать. Это была программа «Диалог со временем». С вами был Канат Султакеев. До встречи в следующем выпуске.

0: Азия ойындарының көрсетулерінің башқы демеркесі Icon құрылыш компаниясы.
1: Гүнөстү Кыргызстан. Күчтүү экономика. Талыкпаган мээнет. Туруктуу экономика. Жыл сайын 10% айланасындагы өсүү негизги максат.
2: Башкы жетишкендиктерибиздин бири өлкөбүздүн экономикалык пайдубалынын бекемделиши болду. Акыркы 4 жылда экономиканын орточо жылдык өсүү темпи 10.2% түзүп, туруктуу өсүштү көрсөттү. Бул жыйынтыкты 2026 жылдын конкреттүү көрсөткүчтөрү дагы ырастап турат. 2026 жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциянын реалдуу өсүү темпи 11.1% түздү. Бул борбордук Азияда гана эмес, дүйнө жүзүндө эң жогорку экономикалык өсүү темптеринин бири.
1: Эң маанилүүсү Кыргызстан болгон ишеним бекемделди. Элдин, ишкерлердин, эл аралык финанс институттар жана инвесторлордун ишеними жогору. Эң башкысы жаңачылган завод фабрикалар, кайра иштетүү өндүрүшү, жаңы жумуш орундары, татыктуу эмгек акы жана ар бир үй бүлөнүн бакуат жашоосу.
3: Өлкөнүн береке байлыгын көрсөткөн ички дүң продукциябыз 2 триллион сомго, бюджетибиз 1 триллион сомго жетип калды. Кыргызстан ак илбирстин жолу менен өнүгүүнүн жаңы бийиктерине кол сермей турган мезгилге келди.
1: Жаңы Кыргызстан эртеңки өнүгүүнүн бүгүнкү камылгасы.
4: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
5: Кыргыз Республикасы эгемендүү, көз каранды эмес мамлекет болгон 35 жыл ичинде эркин эл катары дүйнө жүзүнө Кыргызстан деген мамлекетти таанытты. Эл аралык аренада саясий багыты аныкталып, чет өлкөлөр менен тең тайлашкан мамилелер калыптанды. Дүйнө алкагында башка өлкөлөр менен соода, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштар чыңдалууда. Кыргызстанда чет өлкөлөрдүн 30дан ашуун дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана элчиликтери, 50дөн ашык мамлекеттен бизде аккредитацияланган, бирок башка өлкөдө жайгашкан дипломатиялык жана ондогон глобалдык эл аралык уюмдардын өкүлчүлүктөрү бар. Кыргызстан дээрлик бардык эл аралык жана регионалдык уюмдардын татыктуу мүчөсү. Биримдикте жана ынтымакта күн кечирген, Манас атабыздын жолун улап, рухий мурас дөөлөттөрүбүз менен азыктанган элибиздин максаты бийик. Аны аткарууга биздин элдин билими да, күчү да жетет. Бул азыркы Кыргызстандын тышкы саясатында да приоритеттүү багыт болуп калды. Соңку 5 жылда Кыргызстан чыйралып, мамлекет өнүгүүнүн туруктуу жолуна түштү.
4: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Социалдык келишим бул жашоону жакшыртып кирешени арбыткан долбоор. 2022 жылы президенттин демилгеси менен башталган социалдык келишим аркылуу 4 жылда жылдык кирешеси 1 миллиондон ашкан 15 миллионер чыкты.
6: Баш кийимге басым жасап атам, азыр сатып атам, пайдасы жакшы.
7: 3 адам иштейбиз бул жерде, 2 адам иш менен камсыз кылтабыз.
8: Аппарат алып алганбыз, анан базарга чыгарып атабыз.
9: Ушинтип үзүрүн көрүп атырык. Сүт болсо 20 литр сүт берет.
10: Клиенттерибиз көнүп калды, фирмаларыбыз менен көп-көп байланышып, товарларды алып иштешүүдө.
11: Жакшы прибыль болот экен, мотивация да болот экен.
4: Эмгек адамды жаратат. Мээнетин катуу болсо, тапканың таттуу болот. 4 жылда жөлөк булдан бакуат жашоого кадам таштап, социалдык келишим түзгөндөрдүн саны 57 миңден ашты.
12: Соцконтракт аркасы менен ишкерликти баштап, чоң ишкер катары жетип калганыма аябай сүйүнөм.
13: Азыркы учурда 1,5 миллион кирешеге жеттик, Кудай буюрса.
4: Айыл чарба, өндүрүш, кызмат көрсөтүү жана соода сатык багытында жаңы ишкерлер пайда болду. Социалдык келишими жөн гана каржылык колдоо эмес, бул миңдеген үй бүлөнүн жашоосун өзгөртүп, жаңы мүмкүнчүлүк берген, тагдырын өзгөрткөн, башкысы жарандарга өз күчү менен өнүгүүнү үйрөткөн долбоор. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
14: Здравствуйте, далее на Биринчи радио программа «Неделя», у микрофона Эрмек Актанов. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в сентябре 26 года совершил рабочий визит в США, где принял участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и провел встречу с американскими деловыми кругами. Выступление на Генассамблее ООН 22 сентября 26 года Садыр Жапаров выступил на общих дебатах 81-й сессии ООН. Он затронул тему международных отношений, говорил про односторонние санкции как инструмент давления и поблагодарил президента США за решение по прекращению зарубежного финансирования НПО. Подробно об этом мы поговорили в программе «Кыргызстан» с экспертом Темирбеком Нурматовым.
15: В силу своей профессии и должности мы следим за внешнеполитическими событиями, особенно за деятельностью президента Кыргызской Республики в сфере внешней политики, международной политики. И нам очень интересно, конечно, наблюдать за этими событиями, особенно если это события, связанные с именно в рамках деятельности Организации Объединенных Наций. Да? То есть мы знаем, что ООН – это мировая площадка, где вот именно в сентябре собираются на сессию лидеры со всех государств, со всего мира. И, конечно, поднимаются глобальные насущные вопросы, которые волнуют человечество. И мы наблюдаем, что с каждым годом именно человечество, то есть представители, лидеры, главы государств, правительств и вообще вот общественные деятели, да, вот они очень особое внимание уделяют вообще участию в деятельности Генеральной Ассамблеи. И мы вот, я действительно наблюдал, слушал за речью президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. Действительно, в этом году тоже подготовлен такой обосновательный доклад, обширный такой, да, вот по разносторонним проблемам мировой политики, региональной и внутригосударственной, да. И ну, вот как вот вообще как гражданин Кыргызской Республики, мне в первую очередь нравится, да, вот вообще я импонирую, что наш президент выступает постоянно на международных площадках на кыргызском языке. То есть сегодня мы отмечаем День государственного языка 23 сентября, и символично, да, вот я вот к этой дате хотелось бы тоже немаловажно. Это тоже имеет важное значение в мировой политике. И а вообще, по сути, содержание речи президента. Вы обозначили те моменты, но я хочу обратить внимание, что наш президент на высокой трибуне Генассамблеи, он именно обратил внимание мировой общественности к проблеме Исыкуля, которая вот именно на сегодняшний день выходит на первый план, то есть по поводу защиты, да, то есть чтобы это горное, высокогорное озеро сохранить и передать следующим поколениям, да, в том виде, в котором оно есть. Есть проблемы экологического плана, а так в тех выступлениях, то есть в части речи, касающейся мировой политики, международных отношениях, конечно, президент отмечает и призывает именно государство к диалогу в решении вот этих глобальных проблем, особенно вопросы проблемы конфликтов, войн, то есть именно чтобы государства мирным способами решали вот эти, садились за стол переговоров и как бы вот эти, а вот ресурсы, которые есть, надо направлять, это мы знаем, вот это не сегодня, а давно начал наш президент такую риторику, что те ресурсы, которые человечество направляет на военные расходы, надо направлять на созидание, да, человечества, на решать проблемы глобальные, то есть бедность, экология и развитие человеческих ресурсов. И также хотелось бы отметить, что президент также вот именно обозначил такие, ну, для меня так кажется важными, да, это как раз президент на высокой трибуне отметил, что Кыргызская Республика со следующего года избрался на непостоянные члены Совета Безопасности ООН, и это возлагает на большие обязанности для нашего государства. Да? И, конечно, это заслуга нашего государства за последние годы, которые мы ведем активную внешнюю политику вот именно на региональном и на глобальном масштабе. Потому что мы помним, если вот напомню, что мы путем голосования получили 142 голоса, то есть это голос отдали 142 государства за. И это большая ответственность, и президент тоже вот именно перед аудитории высказался, что мы будем все наши старания, всю нашу вот энергию именно направить на те вопросы, которые стоят на повестке дня в рамках деятельности ООН сейчас. Да, это вопросы войны и мира, экология, борьба с бедностью в мировом масштабе, да, и установление взаимоотношений, да, добрососедских, дружественных отношений между государствами, да, на региональном уровне, в глобальном масштабе. Это мы видим, что сейчас есть такой большой дефицит диалога и вот этих дружественных отношений. Конечно, президент, как глава государства и как, можно сказать, патриот своей страны, поднял эту экологический вопрос. Не только это вот касается вот нашего государства, это как бы нашего региона, Центральной Азии, в глобальном масштабе, да. И, конечно, вот именно, конечно, речь, когда касалась озера Иссык-Куль, наш президент подробно, да, объяснил, как вы сами сказали, сейчас стоки сократились, уровень озера падает, да, и это связано со многими факторами, это и повышение температуры, да, вот и так далее. То есть это общемировая, вот, то есть в глобальном тренде, и это влияет тоже на Кыргызстан, да. И я думаю, что это начало работы, и конечно, сразу, возможно, не все поймут, но постепенно, конечно, специалисты, экологи, да, которые занимаются подобными вопросами, они уже обратят внимание, это однозначно, потому что, я еще раз говорю, то есть все заинтересованные стороны, то есть специалисты, эксперты, они наблюдают за выступлениями, вот именно которые происходят на трибуне ООН. И, конечно, мы будем вот на таких площадках и дальше развивать. То есть это не первое, то есть это не одноразовое событие, я так понял, да? Вот президент это дал команду, я так понимаю, то есть вот это обращает внимание на это, на этот вопрос и мирового общественности, да? И понятно, что наши госорганы тоже, граждане, мы все будем в этом направлении двигаться, да? То есть повсеместно распространять информацию, чтобы получать всемирную поддержку. Я думаю, это, как говорится, начало вот той акции, которую мы будем за поддержку озера Иссык-Куль, нашей жемчужины. Также президент сказал, что существует проблема соблюдения норм и принципов международного права, да, то есть а это касается и тех вот именно ситуаций, которые происходят во всем мире, то есть это связано и с вмешательство во внутренние дела государств и связано это вот основные принципы международного права, да, это суверенное равенство государств и так далее. То есть, конечно, суверенность это значит независимость. Каждое государство должен принимать решения самостоятельно, да. А санкционная политика, которая именно происходит сейчас, особенно со стороны западных государств. Ну, это, да, это должен быть диалог, эта проблема, она есть, существует, и мы думаем, что это наша позиция, то есть позиция Кыргызской Республики, да, и мы будем, как бы, то есть это вот предложение, да, наше предложение, которое тоже, возможно, получит свой отклик, да, среди мирового сообщества.
14: То, что президент выступил на Генассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, это все происходит на фоне того, что уже в следующем году мы будем уже непостоянными членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Мы, как известно, ранее нашу страну выбрали и уже в 2027 году начинаем работу. По вашему мнению, насколько вот эта наша предстоящая глобальная работа должна отразиться вот на малых странах, о которых мы можем представлять, Центральная Азия, ряд стран поддержали нас. По вашему мнению, насколько эта работа будет такой большой, обширной для того, чтобы уже получить такой, может быть, так сказать, опыт в работе вот в такой глобальной организации, как ООН?
15: В международном праве, в международных отношениях такой политики там особо не применяется, да, то есть термина «малые страны», то есть мы все суверенные государства имеем одинаковые права и возможности. Это норм, это один из основных принципов международного права, да, то есть независимо от территории, населения, экономической мощи, все государства равны в международных отношениях. А именно вот касательно вашего вопроса, да, действительно, это уникальная возможность и будет такой опыт работы Кыргызской Республики в качестве непостоянного члена СБ ООН, это будет, конечно, во-первых, авторитет Кыргызской Республики в международных отношениях будет подниматься. То есть многие страны будут именно узнавать больше о нас. И, конечно, мы получим именно больше возможностей влиять на те события, которые происходят в глобальном и региональном масштабе. То есть как раз-таки это та возможность, где мы будем наши инициативы продвигать по обеспечению мира, безопасности, да, вот в глобальном масштабе и на вот региональных площадках тоже.
14: Это был эксперт по международным вопросам Темирбек Нурматов. В Кыргызстане утвержден новый порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства. Документ уточняет сроки, порядок регистрации, требования к адресу проживания, перечень необходимых документов, а также правила для отдельных категорий иностранцев. Что необходимо знать? Об этом мы говорили в эфире Биринчи Радио.
5: Все эти другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить с гостьей нашей программы. У нас сегодня в гостях заведующий отделом миграции государственного учреждения «Кызмат» при управлении делами президента Кыргызской Республики Гульбарчин Турдубаева. Гульбарчин Ташболотовна, здравствуйте.
16: Здравствуйте. Последний раз изменили порядки регистрации иностранных граждан в 2023 году. В нашей деятельности мы каждый день по обращению граждан, по возникших проблем, которые у нас в зонах обслуживают, мы вот это все анализируем, мониторим. И в конце, вот то, что хотя бы раз в год или два года, мы вносим изменения, дополнения в наших нормах. Здесь может быть, которые мы упрощаем, где-то мы иностранным гражданам даем возможности, чтобы продлить проживание, пребывание, или где-то уже более контролирующие порядки, что они могут здесь находиться, что на законном основе. Да? Если более подробнее, давайте мы то, что которое у нас в основном большинство к нам приезжают из каких государств, на их порядок я более подробно, да?
5: Остановлюсь.
16: Первым делом вот по нашему порядку, как у нас по порядку есть визовый режим и безвизовый режим. У нас ряд государств, которые в Кыргызстан прибывают только на основании визы. Заранее полученная виза, это визовый режим называется. Есть у нас государства, которые могут въехать без визы на срок пребывания или до определенного срока. То есть в рамках межправительственного соглашения, которое определяется срок безвизового режима, или односторонний Кыргызстан со стороны нашего государства сами определили для граждан иностранных государств, чтобы они могут здесь пребывать без визы. То есть вот с кем у нас имеется визовый режим, если вот завтра, кстати, у нас вступает в силу это постановление, и если до 23 сентября иностранные граждане, которые здесь находятся с визой, после продления визы они обязаны были в течение 3 рабочих дней, несмотря на сроки действия регистрации, да, у них еще впереди есть визы, они обязаны были обратиться за регистрацией. Но некоторые успевали, некоторые не успевали. В итоге это считались как нарушением порядка пребывания. Мы на основании этого порядка, новый, который завтра вступает в силу, мы эту норму убрали. То есть, несмотря на дату получения визы, продления, они до истечения срока действия регистрации, но не позднее последнего дня, должны прийти и пройти регистрацию. Я думаю, это тоже мы как-то им дали более возможности, чтобы не нарушали порядки пребывания. В отношении граждан Узбекистана, как вы знаете, у нас с Узбекистаном действует межправительственное соглашение. Это соглашение у нас действует с 2007 года. Особо так раньше никто внимания там не обратили, контролев не были. К сожалению, с 2023 года, как внесли изменения закон о внешней миграции, у нас, помните, в 2023 году мы тоже как-то объясняли, разъясняли отмена визаран. То есть, если гражданин Узбекистана на территории Кыргызской Республики будут пребывать 60 дней, следующие пребывания обязательно с визой. На сегодняшний день граждане Узбекистана, вот эта практика применяется, могут первый раз, если въезжают без визы, до 60 дней прибывают, въезжают, но регистрация в течение 5 рабочих дней. На регистрацию обязательно ходатайство принимающей стороны или приглашающей стороны. Обязательно согласие собственника жилого помещения, который предоставляет жилье. Без согласия собственника на сегодняшний день мы никого не регистрируем, потому что все-таки здесь права собственника, чтобы мы не должны нарушать. Либо, если собственник сам не может обратиться, доверенность могут предоставить или нотариально заверить согласие. Это в ЦОНах. Есть еще у нас еще один вариант онлайн-регистрации иностранных граждан. Вполне для этого собственник жилого помещения сам может зарегистрировать личный кабинет и может ходатайствовать. Это в отношении граждан Узбекистана. Да? У нас в последнее время очень много были вопросов в отношении гражданами Российской Федерации, которые сюда ранее были нашими гражданами, дети родились на территории Российской Федерации, или дети были еще маленькими, когда они забирали отсюда, и с ними были проблемы. Мы, учитывая эти все проблемы, вот в постановлении указали, что целый ряд порядок регистрации детей до 14 лет возраста, как вы знаете, согласно законодательству Российской Федерации, дети и граждане Российской Федерации получают паспорта в 14 лет, а у нас 16 лет. Поэтому дети граждан Российской Федерации, которые здесь находятся до 14-летнего возраста, могут пройти регистрацию на основании свидетельства о рождении, если при наличии паспорта, на основании паспорта. По ходатайству законных представителей, это может быть бабушка, дедушка, да, вот то, что или родители, или кому официально оставили на временное опекунство. В те же время, если дети учатся, они могут пройти и на основании справки с школы. Если они уже закончили и нигде не работают, это тоже у нас предусмотрено с 2024 года. Граждане Российской Федерации не работают, не учатся, но они желают пребывать, проживать на территории Кыргызской Республики, в упрощенном порядке могут получить вид на жительство. То есть там всего 4 документа, можно сказать 3 документа. Это паспорт Российской Федерации, обязательства собственника, который будет предоставлять жилье, и источник дохода, который, на какие средства они могут здесь проживать. Всего основные документы они могут получить вид на жительство, временный вид на жительство. Естественно, после получения вид на жительство они должны зарегистрироваться по ходатайству собственника жилого помещения. Если граждане Российской Федерации первый раз въехали в Кыргызстан, освобождаются от регистрации до 30 календарных дней. В течение 30 дней, если они планируют дальше пребывать в Кыргызстане, мы их регистрируем с даты въезда на 90 дней. Потому что у них есть 90 дней подумать либо для дальнейшего пребывания, либо они могут уехать, да, вот могут выехать. Если планируют остаться в Кыргызстане, они могут устроиться на работу, на учебу или получить вид на жительство. Помимо вид на жительство для граждан Российской Федерации еще есть. Они могут и кайрылман получить, как этнический кыргыз, или мекенкарт, как вы знаете, у нас есть статус соотечественника, да, вот то, что который мекенкарт могут. В общем, на сегодняшний день в отношении граждан Российской Федерации максимально у нас все порядки упрощены. Но там еще я хотела здесь добавить, есть, которые мы немножко контролирующие нормы добавили, зависит это, которые на зависимости от квадрата метров. Сейчас вот с 23-го, если ранее на один жилой дом без ограничения, если зарегистрировали, с завтрашнего дня будет ограничение. На одного человека будет рассчитано 12 квадратметров. Это 12 метров норма у нас предусмотрена в жилищном кодексе. Мы это учитывая, будем считать на каждого иностранного гражданина от зависимости квадрата метров жилого помещения. Конечно, это ограничение не будет применяться близким родственникам, которые свои вот это дети или да, вот то, что. И у кого уже, если ранее были зарегистрированы, срок регистрации истек, они не будут здесь учитываться. Только если есть действующая регистрация, это количество будет как калькуляция. Да? Например, если 43 квадратных метра, там не менее 5 граждан только могут зарегистрировать. Ну, естественно, они должны там проживать. Вот такие нормы. Это новая норма, как считается. Кроме этого, согласно договору о Евразийском экономическом союзе, там тоже есть норма, что все трудящиеся, которые получающие доходы, подлежат налогообложению. Да? Вот то, что если мы до 23 сентября не требовали, не спрашивали там, на основании трудового договора зарегистрировали, начиная с 23-го для граждан Российской Федерации, Казахстан, Армения, Беларусь, вот в отношении четырех государств, при продлении регистрации, не первичной. Первичный это когда только въехали, зарегистрировали до 90 дней. Продление более 90 дней до 1 года на основании трудового договора будем одновременно требовать о начислении налогов. Ну, это на уровне государства, как вы знаете, сейчас у нас контроли, поэтому они обязательно должны нам показать и предоставить информацию о начислении налогов. Если они первый раз не могут предоставить, мы регистрируем их до 60 дней, возможности с последующим предоставили информацию. И после предоставления регистрация продлевается до 1 года. Эту норму мы внесли. Потом третья новая норма, как можно считать, это медстраховка. Как вы знаете, сейчас у нас в Кыргызстане, даже мы сами граждане Кыргызстана, по всем видам мы получаем страховки.
17: Обязательно медстрахование.
16: Медстрахование. И сейчас вот в отношении граждан, иностранных граждан, также мы и при продлении регистрации будем требовать медицинской страховки. Эти как-то считаются, это которые новые нормы. А остальные у нас до этого были нормы, которые порядок регистрации, порядок продления, все без изменений остались, но мы более чуть-чуть поподробнее дали возможности продления. У нас еще последние 2-3 года были очень много проблем в отношении граждан Казахстана и Российской Таджикистана, Федерации это и Республика Таджикистан, которые здесь находились с нарушением порядка пребывания. То есть 90 дней они планировали до 90 дней, потом они просрочили эти сроки и не могли ни выехать и не продлить. Сейчас в отношении таких категорий граждан мы предусматриваем, если даже у них нарушены, просрочены сроки пребывания, не успели получить документы, дающие право на проживание, они должны обратиться сначала в РОВД, оплачивать штраф. При наличии протокола мы им даем 30-дневную возможность на легализацию. То есть регистрируем на 30 дней, и в течение 30 дней они могут вполне получить либо вид на жительство, либо подписать трудовой договор, устроиться или на учебу. Да? И в дальнейшем они могут дальше сроком на 1 год продлить. То есть мы здесь тоже можем сказать, мы упростили пребывание.
14: В мобильном приложении «Тюндюк» появилась новая возможность, теперь пользователи могут оспаривать штрафы за нарушение правил дорожного движения онлайн. Речь идет о штрафах, зафиксированных камерами фото- и видеофиксации. Ранее через приложение можно было просматривать информацию о штрафах и оплачивать их. Теперь пользователи также могут направлять официальные обращения об оспаривании без личного визита в уполномоченный орган. Бизнес-аналитик мобильного приложения «Тюндюк» Нуртенгер Бурджуев.
18: Относительно обжалования электронных штрафов, как вы знаете, летом
17: В начале июля мы запустили доставку электронных штрафов в мобильном приложении Тундук.
18: Угу.
17: После реализации данного сервиса выяснилось то, что некоторым пользователям, нашим гражданам поступают штрафы. То есть бывают случаи, когда это не его машина, или же он был пристегнут, но штраф пришел на ремень. Изучив все вот эти моменты, то, что гражданам приходилось физически обращаться, писать заявление, там стоять в очередях, ждать рассмотрения, да? Они тратили свое драгоценное время. И мы решили совместно с государственным учреждением КИЗМА данный функционал в онлайн формате. Не ходя, то есть не обращаясь в какой-то, не теряя свое время, просто открыв приложение, могли отправить заявку на обжалование штрафа. Данный функционал занимает буквально 5-6 секунд, и заявка автоматически отправляется на рассмотрение сотрудниками ГУВД, центра мониторинга. То есть обжаловать штраф можно только на те штрафы, которые поступили в мобильном приложении от безопасного города, то есть с камеры фиксации. И там есть одно ограничение, то что с момента ознакомления, если не проходит 10 дней, то можно подать заявку. Если уже прошло больше 10 дней, то пользователь автоматически не сможет отправить, то есть электронное обжалование. Отдел центра мониторинга,
18: о котором вы говорили чуть ранее.
17: Да, как раз таки они рассматривают вот эти заявки на обжалование и выносят вердикт, да, либо они оставляют штраф в силе, или же его аннулируют. Если его аннулируют, то автоматически штраф исчезает из списка штрафов. А если его оставили в силе, то они отправляют нам постановление, да. Все зависит от нагруженности сотрудников, потому что вот новая функция, люди только начали знать, то есть начали узнавать в социальных сетях, и сейчас массово, то есть если даже он нарушил, видит явно то, что он нарушил, он хочет попробовать, просто подать заявку и посмотреть, да, что они ответят. Из-за высокой нагруженности сейчас, возможно, будут задержки. Но, как мне известно, обжалование должны рассмотреть до 14 календарных дней. Вы можете сотруднику патрульной службы показать через приложение то, что вы отправили заявку и ходатайство само, то есть поданное ходатайство. И исходя от показанного вами ходатайства, он будет дальше предпринимать следующий, я не знаю, там, просто я не знаю их внутренний порядок, процесс, процедуры я не знаю, честно говоря, как в этом случае быть. Поэтому, наверное, правильно будет адресовать вопрос сотрудникам, то есть скачать, авторизоваться. После авторизации откроется главный экран. На главном экране есть раздел «Мои штрафы». Переходите в раздел «Мои штрафы», и там будет выпадать список. Если у вас есть штрафы, будет список ваших штрафов. То есть есть там два статуса: штрафы, выписанные вручную, или же по безопасному городу. И вы, соответственно, выбираете штраф по безопасному городу, потому что вручную выписанный штраф вы не сможете обжаловать электронно. Честно говоря, я вот очень удивлен, да? Я посмотрел фотографии. Там конкретно четко видно то, что он пересекает сплошную линию, хотя он отправляет заявку, то, что он не пересекает, но на самом деле видно, да, по фотографии, то, что он же видит фотоколлаж протокола. Там тоже явно видно, но почему-то пользователи надеются, то, что сотрудники рассмотрят и аннулируют, да, этот штраф каким-то образом. Но это невозможно на самом деле сделать. То есть они в надежде, что штраф аннулируют, и он, то есть, не будет платить.

0: Азия ойындарының көрсетулерінің башқы демеркесі Icon құрылыш компаниясы.
1: Здравствуйте, в эфире еженедельная программа «Апта», студию микрофона Эрмек Актанов. В начале хроника недели. Понедельник, 21 сентября. Азиатские игры. Сыймых Джанабек Улу завоевал бронзовую медаль по ММА. Вторник, 22 сентября. Президент Садыр Джапаров предложил создать фонд ООН для сохранения Иссык-Куля. Среда, 23 сентября. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев призвал обеспечить бесперебойное строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров. Касымалиев находился с рабочим визитом в Китае. Четверг, 24 сентября. Азиатские игры. Денис Петрашов завоевал серебряную медаль. Парламент назначил дату президентских выборов. Впервые они пройдут в соответствии с нормами нового закона и пройдут в среду, 27 января 2027 года. Пятница, 25 сентября. В Кыргызстане впервые отметили День органического сельского хозяйства. Президент Садыр Джапаров вручил ключи от квартиры в ЖК «Осман Резиденс 1». Это была хроника недели. Далее к основным событиям. Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров на этой неделе вернулся в Бишкек после рабочей поездки в Корею и США. За 8 дней он посетил 3 континента и провел в самолете 32 часа. Борт номер 1 пролетел по маршруту Бишкек, Сеул, Аляска, Солт-Лейк-Сити, Нью-Йорк, Ирландия, Бишкек, фактически совершив кругосветное путешествие. В Корею Джапаров нанес официальный визит, там он провел встречи на высшем уровне и принял участие в первом саммите «Центральная Азия-Корея». В Юте, США, президент провел переговоры с руководством штата, ознакомился с проектами расширения местного горнолыжного курорта и Олимпийским парком, а также изучил передовой опыт развития горного туризма и спортивной инфраструктуры. В Нью-Йорке Джапаров выступил на Генассамблее ООН и встретился с представителями бизнеса США. Президент Садыр Джапаров призвал расширить состав Совета Безопасности ООН, усилить механизм исполнения решений Всемирной организации и предоставить исключительно ООН право вводить санкции против государств. Об этом Джапаров заявил, выступая на общих прениях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Президент Кыргызстана отметил, что вооруженные конфликты и гуманитарные кризисы в различных регионах мира, в том числе и события вокруг Украины, Ирана, Судана и Палестины, говорят о сложности международной обстановки и требуют совместных действий для укрепления мира и безопасности. Кыргызстан – страна, которая верит в силу диалога и мирного разрешения конфликтов. Наша страна готова выполнять роль медиатора в урегулировании сложных и проблемных вопросов, сказал Джапаров.
2: Кыргызстан биринчи жолу өзүнүн тарыхында 2027-2028 жылдарга карата Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин мүчөсү болуп шайландык.
1: Последние годы Центральная Азия наглядно продемонстрировала всему миру способность мирным путем решать сложные межгосударственные вопросы. Сегодня Центральная Азия становится примером конструктивного межгосударственного сотрудничества, экономического, инфраструктурного и технологического развития. В этой связи мы готовы делиться накопленным опытом прохождения этого пути. Кыргызстан впервые в своей истории был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 27 и 28 годы. Поддержка кандидатуры Кыргызстана 142 государствами говорит не только о готовности страны вносить вклад в международные дела, но и о возрастающей роли Центральной Азии. Членство в Совете Безопасности – это не привилегия и не награда, а большая
2: ответственность.
1: Касаясь реформирования ООН, президент Кыргызстана заявил о необходимости расширить состав Совета Безопасности. Джапаров также призвал рассмотреть в обращении других государств, претендующих на членство в Совете Безопасности. В этой связи он предложил создать в рамках Генассамблеи ООН постоянный публичный реестр выполнения государственными членами резолюции и взятых обязательств.
2: Санкцияларды киргизүү чечимдери Бириккен Улуттар Уюмунун уставына лайык жана Коопсуздук Кеңештин уйгар укуктарынын чегинде гана кабыл алынышы керек. Кайсы бир мамлекетке санкция киргизүү укугун бир гана Бириккен Улуттар Уюмуна беришибиз керек.
1: Как мы все видим, сегодня санкции в некоторых случаях используются отдельными государствами как инструмент вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Негативные последствия необоснованных односторонних санкций затрагивают и небольшие государства, подобные нашему. которые находятся на этапе становления и развития, что также вызывает обеспокоенность других малых государств. В ряде случаев подобные действия приводят к вмешательству во внутренние дела независимых государств и противоречат основополагающим принципам международного права. Некоторые крупные государства, преследуя собственные интересы, оказывают давление на небольшие страны, такие как Кыргызстан, пытаясь вынудить их идти на торг по отдельным вопросам и выдвигает ультиматумы.
2: Алардын максаттарын жана аларды келечекте кайра алып салуу үчүн критерийлерин жана шарттарын так көрсөтүүлөрү керек. Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу астында санкцияларга мониторинг жүргүзүү жана аларды үзгүлтүксүз карап чыгуу үчүн бирдиктүү эл аралык механизмди түзүү максатка ылайыктуу деп эсептейм.
1: В своем выступлении Джапаров также уделил внимание изменению климата и проблемам горных регионов. Как отметили эксперты, Темирбек Нурматов и Шарадил Бактугулов соответственно.
3: ООН — это мировая площадка, где вот именно в сентябре собираются на сессию лидеры со всех государств, со всего мира. И, конечно, поднимаются глобальные насущные вопросы, которые волнуют человечество. И мы наблюдаем, что с каждым годом именно человечество, то есть представители, лидеры, главы государств, правительств и вообще вот общественные деятели, да, вот они очень особое внимание уделяют вообще участию в деятельности Генеральной Ассамблеи. И мы вот, я действительно наблюдал, слушал за речью президента Кыргызской Республики Садыра Джапарова. Действительно, в этом году тоже подготовлен такой обосновательный доклад, обширный такой, да, вот по разносторонним проблемам мировой политики, региональной и внутригосударственной, да, выступает постоянно на международных площадках на кыргызском языке. То есть сегодня мы отмечаем День государственного языка, 23 сентября, и символично, да, вот я вот к этой дате хотелось бы тоже, немаловажно, это тоже имеет важное значение в мировой политике. И, а вообще, по сути, содержание речи президента, вы обозначили те моменты, но я хочу обратить внимание, что наш президент на высокой трибуне Генассамблеи, он именно обратил внимание мировой общественности проблеме Исыкуля, которая вот именно на сегодняшний день выходит на первый план.
4: Кыргызстан, будучи в Генассамблее ООН, в этом году был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН и, в принципе, приступает к исполнению своих обязанностей с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года. Поэтому выступление президента Кыргызской Республики Садыра Джапара, она привлекала внимание многих экспертов, не только в Центральной Азии, не только постсоветских стран, но и стран Запада, Азии, Востока и так далее. Я смотрел специально те выступления, комментарии, которые звучали на английском языке и на сайте Организации Объединенных Наций в том числе. Они в первую очередь отмечают инициативу кыргызского президента в части увеличения, реформирования Совета Безопасности ООН через увеличение постоянных членов Совета Безопасности ООН.
1: Джапаров призвал Организацию Объединенных Наций, международные финансовые институты и страны-доноры создать под эгидой организации специальный совместный трастовый фонд по сохранению озера Исыкуль. Продолжаем программу АПТА. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику принял участие в церемонии открытия 5-й всемирной выставки цифровой торговли в городе Ханчжоу. Также Касымалиев в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику провел встречи с представителями бизнес-сообщества КНР в городе. Подробнее далее в материале. В своем выступлении глава Кабмина отметил, что цифровая торговля – это уже не просто еще одно направление мировой торговли, оно становится новой инфраструктурой мировой экономики. Кыргызстан приветствует инициативу КНР по созданию Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта.
5: Цифровая торговля становится новой инфраструктурой мировой экономики. Кыргызстан приветствует инициативу Китайской Народной Республики по созданию Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта. Для нас особенно важно, что Кыргызстан стал одним из первых государств-учредителей этой новой международной структуры. Мы хотим, чтобы искусственный интеллект служил развитию, сокращал цифровой разрыв и давал новые возможности всем странам. Кыргызстан готов активно участвовать в этой работе. Кыргызстан и Китай близкие соседи, надежные партнеры и добрые друзья. Сегодня наши отношения находятся на исторически высоком уровне. Недавний государственный визит председателя Китайской Народной Республики, уважаемого господина Си Цзиньпиня в Кыргызстан, придал дополнительный импульс нашему сотрудничеству. Вместе с юбилейным саммитом Шанхайской организации сотрудничества и шестыми всемирными играми кочевников это стало важной страницей современной истории Кыргызстана. Сегодня перед нами стоит следующая задача – превратить высокий уровень политического доверия в конкретные экономические и технологические проекты.
1: Адылбек Касымалиев в своем выступлении обозначил ряд направлений для сотрудничества с заинтересованными сторонами в вопросах цифровой торговли, возможности электронной торговли, цифровой логистики в части цифрового сопровождения проекта «Железные дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан», цифровых платежей, внедрения и решений для малого и среднего бизнеса, а также совместного развития дата-центров, центров трансфера, технологий и подготовки специалистов.
5: Кыргызстан сегодня быстро меняется. По итогам 2025 года наша экономика выросла на более чем 11%. За первые 7 месяцев 2026 года рост внутреннего валового продукта также составил свыше 11%. Но для нас важны не только цифры. Нам важно изменить само качество экономики. И одним из главных инструментов такой трансформации мы видим цифровизацию. В Кыргызстане принят цифровой кодекс. Реализуется концепция цифровой трансформации до 2028 года. Все больше государственных услуг переводится в цифровой формат. Искусственный интеллект постепенно применяется в налоговой сфере, обработка данных, финансовом контроле и других направлениях государственного управления. Наша цель проста. Государство должно работать быстрее, прозрачнее и удобнее для человека. Кыргызстан готов создавать собственные цифровые решения и привлекать передовые технологии в страну. И здесь мы видим огромные возможности для сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами. Особенно хотел бы выделить 5 практических направлений. Первое – электронная торговля. Мы хотим, чтобы кыргызские предприниматели получили прямой доступ к крупнейшим цифровым площадкам Китая. Кыргызстан может предложить китайскому рынку экологически чистую сельскохозяйственную продукцию, товары легкой промышленности, ремесленные изделия, туристические и креативные услуги. При этом важно выстроить полный механизм сопровождения предпринимателя от сертификации до доставки конечному потребителю. Второе. Цифровая логистика. Сегодня торговля требует не только быстрых цифровых технологий, но и оперативной доставки товаров. Особое значение в этой связи приобретает цифровое сопровождение железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которое формирует новый стратегический транспортный маршрут между Китаем и Центральной Азией и открывает дополнительные возможности для выхода на рынки Западной Азии и Европы. Важно, чтобы функционирование нового железнодорожного маршрута с самого начала обеспечивалось современными и цифровыми решениями. Третье. Цифровые платежи. Современная торговля требует быстрых, надежных и доступных расчетов. Предприниматель должен иметь возможность легко продать товар, получить оплату и быть уверен в безопасности операции.
1: Адылбек Касымалиев в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику провел встречи с представителями бизнес-сообщества КНР. В частности, глава кабина посетил главный офис компании и провел переговоры с руководством организации. Делегацию ознакомились с деятельностью предприятия, рассказали о технических возможностях, миссии и потенциале корпорации. В ходе встречи стороны подтвердили заинтересованность в развитии сотрудничества и выразили готовность рассмотреть возможность открытия совместного предприятия в Кыргызстане, развития сервисной инфраструктуры. По итогам встречи стороны договорились создать совместную рабочую группу по изучению данной инициативы. В портфель корпорации входят такие бренды, как Jelly, Link & Co, Zikr, Volvo, Proton, Lotus, а также 5 крупных научно-исследовательских центров и более 10 производственных баз по всему миру. Сеть сбыта продукции охватывает более 100 стран и регионов. Эрмек Актанов, Биринчи Радио.
6: На этой неделе президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял участие в торжественном открытии жилого комплекса «Осман Резиденс-1» в городе Бишкек. В рамках мероприятия ключи от новых квартир получили представители Государственного комитета национальной безопасности, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, обороны, пограничной службы, Государственной службы исполнения наказаний при Кабинете министров и службы государственной охраны. Подробнее далее в материале.
7: Қыз ұзатып, келін алып дегендей жалаң жақшылықтарды ғана өткере беріңіздер. Ошондай тілек тілейтілем.
8: В своем выступлении президент отметил, что обеспечение граждан доступным и качественным жильем является одним из приоритетных направлений государственной политики. Глава государства подчеркнул, что до конца текущего года по всей стране планируется завершить строительство более 20 тысяч квартир. Таким образом, порядка 20 тысяч семей обретут собственное жилье.
7: Батерлерге мухтаж, ошонун бир 100 миңин, ушул 2026-27 жылдары 100 миңин камсыз кылабыз. 2030 жылга чейин, Кудай буйурса деп туралы, тилек кылабыз да, үмүт кылабыз Кудайдан. 2030 жылга чейин Кыргызстандын аймагында бир дагы үй бүлө батирсиз калбайт. Айылдарга чейин киребиз.
8: В настоящее время потребность в жилье по стране испытывают порядка 150-200 тысяч семей. Из них около 100 тысяч семей планируется обеспечить жильем в 2026-2027 годах, отметил президент. Садыр Джапаров подчеркнул, что государство ставит перед собой долгосрочную задачу к 2030 году обеспечить доступным жильем все нуждающиеся семьи в Кыргызстане. Президент также отметил необходимость дальнейшего увеличения уставного капитала государственной ипотечной компании, который в настоящее время составляет около 2 миллиардов долларов. Садыр Джапаров подчеркнул, что к 2030 году государственная ипотечная компания планирует расширить строительство жилья в районных центрах, малых городах и селах. Особое внимание будет уделено обновлению и модернизации частного жилого фонда, в том числе домов, построенных в середине прошлого века. После торжественного открытия президент Садыр Джапаров побеседовал с новоселами, осмотрел квартиры и подземную парковку жилого комплекса. Новые квартиры предоставляются сотрудникам силовых и правоохранительных органов через государственную ипотечную компанию в рамках государственной жилищной программы «Мой дом». Жилой комплекс расположен на земельном участке площадью 2,01 гектара. Его строительство началось в октябре 2024 года. Комплекс состоит из 11 блоков и включает 1050 квартир. На его территории предусмотрена 551 парковочная стойка, в том числе 178 наземных и 373 подземных, а также детские игровые площадки. До конца 2026 года по всей стране планируется завершить строительство более 20 тысяч квартир, в результате чего порядка 20 тысяч семей смогут получить собственное жилье. Глава государства подчеркнул, что обеспечение граждан доступным жильем остается одним из приоритетных направлений государственной политики. По его словам, долгосрочная задача государства к 2030 году обеспечить доступным жильем все нуждающиеся семьи в Кыргызстане. В настоящее время потребность в жилье по стране испытывают порядка 150-200 тысяч семей. Из них около 100 тысяч семей планируется обеспечить жильем в 2026-2027 годах, отметил президент. Ключи от новых квартир получили представители Государственного комитета национальной безопасности, Генеральной прокуратуры, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, пограничной службы, Государственной службы исполнения наказаний и службы государственной охраны.
9: Квартира зашла
10: в
9: Шунзендаре? Квартира?
10: Как комната да,
9: хорошо. 35-40 миң, а? Канча комната алу алды сиздике?
10: Азыр комната алу.
9: Эк комната алу, значит 20 миң төлөйт экен, а? Пайдалуу же пайдасызбы?
10: Пайдалуу да. Эк айтат пайдасыз.
8: Сотрудник ГУВД Бишкека, который служит в милиции 22 года и воспитывает 5 детей, получил двухкомнатную квартиру. Об этом он рассказал президенту Садыру Джапарову во время вручения ключей новоселам. Мужчина сообщил, что стоял в очереди на жилье около 3 лет. Президент спросил, сколько семья раньше платила за аренду. 35-40 тысяч сомов, ответил сотрудник. По словам Жапарова, ежемесячный платеж по ипотеке за квартиру составит около 20 тысяч сомов. Президент уточнил, считает ли новосел такие условия выгодными. Тот ответил утвердительно. Жапаров отметил, что аренда – это расходы на чужое жилье, тогда как ипотечные выплаты идут за собственную квартиру. Он также спросил, слышал ли мужчина критику в адрес государственной ипотечной компании. «Люди разные говорят, караван идет», – ответил новосел.
1: Еще один материал в нашем выпуске. Кыргызский язык является голосом нации, основой государства и важным наследием для будущих поколений. На этой неделе в Кыргызстане отметили День государственного языка. 23 сентября – дата, которая связана с принятием в 89 году закона, закрепившего за кыргызским языком статус государственного. В этом году исполняется 37 лет с того момента. Подробнее – Канат Султакеев.
11: День государственного языка отмечается в Кыргызстане ежегодно 23 сентября. В 1989 году в этот день был принят закон о государственном языке Киргизской ССР. Именно он закрепил за кыргызским языком статус государственного. Сегодня эта дата воспринимается не только как историческая, но и как повод говорить о дальнейшем развитии и использовании кыргызского языка. В этом году государственный секретарь Арслан Койчеев, поздравляя кыргызстанцев, отметил, что сегодня задача заключается не только в сохранении языка, но и в его развитии. В частности, речь идет об образовании, науке, государственном управлении и новых технологиях. Отдельное внимание, по его словам, уделяется развитию кыргызского языка в цифровом пространстве.
12: Особое значение, уделенное развитию государственного языка в указе президента Кыргызской Республики о концептуальном направлении «Национальный дух. Мировые высоты», подтверждает его важное место в стратегии развития страны. На сегодняшний день одним из важных направлений языковой политики является развитие кыргызского языка в цифровом пространстве. Широкое распространение новых технологий требует превращения нашего государственного языка в эффективный инструмент современных коммуникаций, образования и интеллектуального развития, а также его использование в качестве научного и технологического ресурса. В этом направлении разрабатываются электронные платформы, аудио- и видеоматериалы, отраслевые словари, направленные на изучение и использование кыргызского языка, запускаются различные платформы и ведутся соответствующие работы по созданию национального корпуса кыргызского языка.
11: День государственного языка – это не только напоминание об исторической дате 23 сентября 1989 года. Это и повод говорить о том, как кыргызский язык будет развиваться дальше в образовании, науке, технологиях и повседневном общении. Сохранение языка начинается с уважения к его наследию, а его развитие с того, насколько широко он используется сегодня. С праздником кыргызстанцев поздравили и представители дипломатического корпуса.
13: Чрезвычайный и полномочный посол Лесли Вигерий.
14: Урмату достур, сиздерди бюгюнкю мамлекетик тил мареми менин кутук тайм. Нечен килим карекен киргизтели, даги сансис килим дар бую гултуп унугу.
13: Чрезвычайный и полномочный посол Германии Моника Ленхард.
15: Урмату Кыргызстан дектар. Германия Федератив Дю Республикасынын Кыргызстандаги элчилигинин жана жеке өзүмдүн атымдан сиздерди мамлекеттик тил күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Тил достуктун көпүрөсү. Бул көпүрө биздин элдерибизди чакынатып, өз ара түшүнүшүнү бекемдей берет деп ишенем. Мамлекеттик тил күнү куттуу болсун.
13: Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана Абылкаир Скаков.
16: Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерди кыргыз тили күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Кыргыз тили кыргыз элинин бай тарыхын, маданиятын жана руханий дүйнөсүн мындан мунга жеткирип келе жаткан улуу мурас.
13: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея Ким Кван Дже.
17: Саламат сизди дарабу. Кореяра Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым Укукутту элчиси Ким Кван Дже. Жалп Кыргызстандык тарыты Кыргыз тилинин улуттук күнү менен чин жүрөктөн куттуктайм.
13: Чрезвычайный и полномочный посол Швейцарской конфедерации Сироко Мессерли.
18: Урмату Кыргызстандыктар, Швейцариянын элчилигинин атынан сиздерди мамлекеттик тил күнүн менен чин дилинден куттуктайм. Кыргыз тили элдин тарыхынын, маданиятынын жана жан дүйнөсүнүн добушу. Ошол эле учурда тилдердин көп түрдүлүгү бул Кыргызстандын зор байлыгы. Ар бир тил маданият тууралуу өз ырыгында баяндап адамдарды бириктирип келет. Кыргыз тили мындан ары да өнүгүп, муундан муунга өтө берсин. Мамлекеттик тил күнү кут болсун.
13: Чрезвычайный и полномочный посол Японии Хирано Рюичи.
19: Саламатсыздарбы, мен Япониянын Кыргызстандагы элчиси Хирано Рюичинин. Сиздерди мамлекеттик тил майрамы менен куттуктайм. Кыргыз тили мындан ары да урматталып, килимдарды каратып, келечек муундардын семиги болуп кала берет деп ишенем. Мендеги кыргыз тилин кызыгуу менен Юрионум жатам. Мамлекеттик тил күнүңүздө кут болсун.
11: Сохранение языка – это не только вопрос государственной политики и официального статуса. Язык должен передаваться от поколения к поколению, и здесь многое зависит от того, как ребенок знакомится с ним с самого раннего возраста – в семье, в школе и в повседневном общении. О том, как заинтересовать детей изучением кыргызского языка и сделать этот процесс естественным, рассказала доктор филологических наук профессор Замира Дербишева.
20: Для того, чтобы у молодежи язык ассоциировался не только вот с обязанностью, и чтобы они не воспринимали этот язык как просто школьный официальный, а чтобы он стал естественной частью повседневности и общения. И самое главное, что для молодежи, самое главное, должна быть мотивация. Язык должен быть для них поступать как средство самовыражения, чтобы он мог гордиться тем, что он владеет государственным языком.
11: Сегодня кыргызский язык продолжает расширять сферу своего применения в образовании, государственном управлении, науке и современных технологиях. При этом его развитие – это не только задача государственных институтов. Важную роль играет повседневное использование языка в семье, школе, общественной жизни и общении между поколениями. День государственного языка становится еще одним поводом говорить не только о сохранении языкового наследия, но и о том, каким будет кыргызский язык для следующих поколений. Чтобы язык продолжал жить и развиваться, он должен оставаться частью современной жизни, звучать в общении, использоваться в новых технологиях и быть понятным и близким молодому поколению. Именно от этого во многом зависит, каким будет место кыргызского языка в будущем. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
1: И на этом еженедельная программа «Апта» завершена. Ее подготовили корреспонденты, комментаторы, обозреватели Биринчи Радио и я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами на нашей радиостанции и до скорой встречи в эфире.

Первый, раз, два, три. Второй, раз, два, три. Третий, раз, два, три. Четвертый, раз, два, три. Пятый, раз, два, три.